сквозь.

Улыбайтесь, можно быть счастливым просто так. Люди, порадуйтесь, люди, возрадуйтесь, можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами

0: мы ищем знания, советов и мудрости. Есть много замечательных мест для этого. Школы, университеты, курсы. Предложений огромное количество. Но есть уроки, которые не просто должны научить нас хорошо зарабатывать или удовлетворять нашу страсть и любопытство, а те, что спасут нас в мире, где так легко потерять свою душу. На крестах рядом со Спасителем висели еще два человека. Если мы внимательно присмотримся к ним и послушаем их слова, вникнем в то, что ответил Христос одному и другому, то найдем для себя важные ответы для нашей души, что так жаждет принятия, спасения, утешения и оправдания перед Создателем. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Чтобы все до конца описать, объяснить. Есть ли чувство сильней и прекрасней на свете? Есть ли что-то сложнее, чем просто любить? Что такое любовь? Что за сила в ней скрыта? Чтобы верить, надеяться, ждать и прощать. Перед взором ее вся вселенная настежь открыта. Жаль, что люди сердца не хотят открывать. Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Может, нет ее вовсе? Может, это условность, и нечего зря говорить? Если так, все напрасно. Напрасно нас время уносит. Если так, то, наверное, лучше не жить. Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Объяснение с годами длиннее и темней. Что такое любовь? Понимают, наверное, дети. И распятый Христос говорит нам о ней. Что такое любовь? Что такое любовь?
1: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
3: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
4: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 июля, и наша тема сегодня — «Время испытать себя». И наш стих — второе послание Коринфянам 13:5, где апостол Павел написал: «Испытывайте самих себя». Слово «испытывать» — перевод греческого слова «пейрадзо». И я прочитаю из второго тома «Драгоценных истин». Это маленькое слово «испытывать» является греческим словом «пейрадзо», которое описывает тщательное исследование. Оно может включать испытание огнем, ответы на вопросы или даже проверку, в которую входит испытание самого себя. Не знаю, как насчет вас, но когда я нахожусь в Божьем присутствии и молюсь, Господь иногда задает мне вопросы, которые касаются лично меня. И вот оно, время испытать себя. Пребываю ли я на самом деле в вере? Исполняю ли я то, что поручил мне Бог? Отдаю ли я десятину так, как должен? Служу ли я с радостью? Иногда такие вопросы неприятны, потому что ответы нам не нравятся, но эти ответы важны. Они помогают нам не сходить с дистанции и показывают, где нам нужно что-то изменить. И я хочу спросить вас, может быть, пришло время испытать себя? Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему апостол Павел не воспользовался некоторыми своими законными правами. Я убежден, что верный в малом получит абсолютно такую же награду, как и верный во многом. Потому что каждому дается по силе его. Более того, верный в малом получит большую награду, чем неверный во многом. Пора смотреть правде в глаза. Размеры моей награды измеряются не количеством, отведенной мне или проявленной через меня благодати Божией. Это Божье. Но мерой моей личной жертвы ради Евангелия. Апостол Павел имел право в любой день своей жизни жениться, содержать свою семью от благовествования, обеспечить себе добрую старость в окружении детей и внуков, а также пышные похороны, если учитывать масштабы его служения. Это была его законная власть, которой он сознательно никогда не воспользовался. Потому на закате своих дней этот человек имел право сказать: «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный». Этот человек никогда не стыдился называть вещи своими именами. Он хорошо знал границу между своей и Божьей частью в общем деле благовестия и никогда этой границы не переступал. Он писал о себе: «Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их, имеет в виду апостолов, потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высшее».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов Викторию и Игоря Филоновых задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 июля. Просите, ищите, стучите. Не переставайте просить, и дано будет вам. Не переставайте искать, и найдете. Продолжайте стучать, и двери отворят вам. Евангелие от Матфея 7:7. Расширенный перевод Библии. Иисус велел нам просить, искать и стучать. Если никто не будет стучать, дверь не откроют. Если мы не будем искать, мы ничего не найдем. Если мы не попросим, мы ничего не получим. Чтобы получить что-то, нужно просить об этом, поэтому молитвы прошения очень важны. Однако, когда мы обращаемся к Богу с просьбами, мы должны следить за тем, чтобы наше прошение не отодвигало на второй план хвалу и благодарение. Если мы не благодарим Бога за то, что Он уже дал нам, как мы можем просить Его о чем-то еще? Помните наставление Господа. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Смотрите послание к Филиппийцам 4:6. Когда в нашей жизни соблюдается пропорциональность между просьбами, хвалой и благодарением, молитвы и прошения приносят невероятное удовольствие. Разве не чудесно просить что-нибудь у Бога, верить в то, что Он обязательно исполнит нашу просьбу, а затем наблюдать, как Он воплощает все это в реальность? Когда мы просим о чем-то у Бога, мы либо понимаем, что уже получили ответ, и больше не упоминаем об этой просьбе, либо чувствуем, что нам необходимо продолжать настойчиво молиться. В любом случае, мы не должны сомневаться в том, что Бог любит благословлять нас, и что Он ответит на наши молитвы с мудростью, в нужные Ему сроки и так, как Он считает правильным. Не стесняйтесь и просите. Божье слово на сегодня. Пусть ваши молитвы, прошения не отодвигают на второй план хвалу и благодарение.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
4: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в книге «Бытие» есть эпизод с Иаковом, патриархом, где он перед тем, как перейти реку с семьей, борется с Богом. Для чего это нужно было?
1: История Иакова, как и история других патриархов Израиля, имеет достаточно большое значение. Но прежде всего, это историческая ценность, которая рассказывает нам о том, как произошел народ израильский и каким образом еще тогда Бог давал этим людям обетование, обещание о пришествии Мессии, который станет спасителем всех людей. Он станет спасителем людей от грехов, то есть избавит народ от грехов. Но кроме того, история Иакова, как и других патриархов, она помогает нам увидеть особенности Божьей работы с людьми, особенности человеческой природы, особенности взаимоотношений людей с Богом. Имя Иаков в оригинале означает «хитрый». И мы видим, что это проявлялось в жизни этого человека в самых разных ситуациях. В самом начале, если вы читали историю, или те, кто читал историю Израиля, хорошо знают это, что Иаков попытался хитростью купить первородство для себя. Первородство очень многое означало в то время. Это означало большая часть наследства, это означало больше благословений, которые он мог бы иметь. И он посредством манипуляции, используя нужду своего брата Исава, он вот пошел на такой шаг, что он тогда, когда тот был голоден, заставил его очень недорого продать ему свое первородство. Кроме того, у Иакова был целый ряд других шагов, когда они вместе со своей матерью попытались получить благословение, которое принадлежало его старшему брату и так далее. То есть вся жизнь Иакова, она была построена на его попытках устроить, добиться своего счастья. К великому сожалению, сколько он не пытался добиться своего счастья, ему это счастье так и не улыбнулось. Он постоянно соприкасался с новыми и новыми проблемами, с новыми сложностями. Его, казалось бы, проворные действия не улучшали его жизнь, а осложняли. Проблема Иакова заключается в том, что он хорошо знал Божье обетование, что Бог обещал благословить его. И несмотря на Божье обетование, он полагается не на то, что Бог говорит, а на свою собственную хитрость. Идет на какие-то сомнительные действия, предпринимает шаги, которые ставят в неудобное положение не только его самого, но и эти шаги явно нечестные, обманчивые по отношению к его близким, в данном случае к брату, потом к тестю, разные ситуации, в которых он находился. И вот после того, когда очень много уже было сделано Иаковом, когда Иаков понял, что все то, что он пытается себя построить там, где он жил, на чужбине у Лавана, не обещает его никакого будущего, и он решает возвратиться назад, вот в этой точке Бог встречается с ним. Бог встречается с ним для того, чтобы показать Иакову, что его попытка устроить жизнь на своих собственных условиях, на своих собственных вариантах, она порочна, она не приведет его ни к каким результатам. Но удивительно, Иаков не соглашается, и поэтому они борются с Богом. Поэтому Бог является в виде ангела ему, и он противостоит ему реально. И вот Иаков настолько настырный, настолько упрямый в своем подходе, что он пытается противостоять Богу, и Бог вынужден был повредить ему бедро. Повреждая бедро, Бог подчеркивает, он показывает, что у него нет больше точки опоры. Он показывает, что все, что у него остается, ему только можно доверяться Богу, только на него полагаться. Именно это, кстати, очень часто случается с верующими людьми. Очень часто, когда у нас есть Божье Слово, есть Божье обетование, вместо того, чтобы уповать на Него в покорности, следуя Его истине, мы вместо этого часто из страха, из желания устроить свою жизнь лучше, прибегаем к каким-то формам попыток сделать то, что нам кажется правильным или нам кажется тем, без чего мы не будем счастливы. Но в конце концов это приводит нас к противостоянию с Богом. И пример Иакова – очень хороший пример того, что если мы не доверяем Богу, мы обязательно проиграем. Помоги, Господь, каждому из нас, глядя на Него, знать, что доверие Господу – лучшее, что может быть.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограмма – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
2: Радио Пилигрим. Светлое радио.

Христианские притчи. Иона в чреве китовом. Было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем?» И сказали друг другу: «Пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты. И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты уверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Иона, глава 1, стихи с 1 по 16, глава 2, стихи с 1 по 10.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окно.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Эти слова из Священного Писания, а оно довольно конкретно говорит о том, что иных сообществ нужно сторониться. Первая глава «Песня» из книги Псалмов начинается с выбора компании, в которой должен находиться человек, поклоняющийся Богу. Сложно быть поклонником среди богохульников, так же, как и филологу среди матершинников. Там, где само нечестие и есть язык общения, разговаривать очень сложно. И тем не менее, добрые нравы или евангельская проповедь могут и должны менять худые сообщества. Но лучше всего это происходит, когда проповедь звучит со страниц Священного Писания. В самом деле, Библия всегда была очень популярна, например, в местах не столь отдаленных. Этот факт наводит на одну ценную мысль. Если письмо, всеми читаемое, христиане, написано не исчезающими в зависимости от обстоятельств чернилами, а духом живого Бога, то оно изменит нравы худого сообщества. Нельзя стереть написанного чернилами, тем более Духом Святым. Именно поэтому сатана так боится Библии. Стать ходячим Новым Заветом призывает каждого из нас Спаситель, говоря: «Идите и научите». Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

кто мне ближний на этой земле. На обочинах столько людей, столько боли и ран везде.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Благонадежность. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Луки, 9 глава, 61-62 стих. Это место Писания иногда приводит меня в недоумение. Сын Божий был порой так требователен к тем, кто собирался ходить с Ним или за Ним. Иногда Он, кажется, не давал даже подумать очередному претенденту в ученики. Кому-то не дал попрощаться с близкими, доделать важные дела. Выглядит все так, что если ты не можешь оставить что-то важное прямо здесь и сейчас, ты неблагонадежен. С прежней жизнью предлагалось покончить просто, сразу и без долгих проводов. А если прежняя жизнь не только наркотики, тюрьма, распутство и самоуничтожение? А если это дорогие сердцу люди, занятия, вещи? Почему моя благонадежность меряется здесь и сейчас, а не потом, когда я сам удобно и ответственно сброшу груз забот и пойду за Иисусом, куда Ему нужно? Вот только дети подрастут и пойду. Денег заработаю и пойду. Дом построю, в наследство вступлю или в партию, и я пойду. Но я должен внимательно оглядеться и решить, что мне нужно сделать еще такого важного в этой жизни. И тогда я пойду и возьмусь за плуг. Но Иисус говорит, что таковые озираются назад, их сердце там, куда они смотрят. Они неблагонадежны. Благонадежность – это когда наш плуг движется туда, куда смотрит стрелка компаса нашего сердца. Ведь рано или поздно я пойду за моим сердцем. И чаще, в самый ответственный момент, оставлю данное мне от Бога поручение. Я вспоминаю детство, когда родители давали нам разные занятия. Работу на огороде, по дому, присмотр за младшими, заставляли учиться. Так много интересных дел останавливалось в эти томительные часы взрослых занятий. А еще хуже, когда они проходили рядом за окном или по телевизору соседа. Очень хотелось убедиться, что тебя не контролируют, и рвануть по своим делам на свой Золушкин бал. Тот, кто взялся за плуг и озирается назад, в прошлое, скоро будет косо смотреть в сторону того, кто дал ему плуг, а потом ждать момент и повод бросить надоевшее занятие. Мы так нуждаемся в посвящении, иногда каждый день. Молитва обновления даст нам сил. Дух Святой даст видение и верное направление, скорректирует планы, наполнит сердце. Мы поймем, что мы победители, и наша миссия – самое важное, что есть на свете. Мы не наемники. Мы утверждаем наследство детей Божьих в вечном царстве вечного Бога. И Господь не ошибается, полагаясь на нас. Давайте размышлять об этом.

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божиим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов Викторию и Игоря Филоновых задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижении». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

сломанных. О, если бы мы поняли, если бы мы поняли, если бы мы поняли. Но как бы было здорово, если бы были добрыми.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 18 июля. «Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей». Притчи, 11 глава, 19 стих. Слово Божье раскрывает нам одну очень важную истину в книге Притчей, следуя которой мы обеспечиваем наш путь. Верующие христиане следуют праведности во всякое время, будь то в церкви, в семье, на работе или среди окружающих. Если ошибаемся и грешим, то каемся, обновляемся, продолжаем ходить в праведности. Можно сказать, что наша жизнь – это непрерывный процесс приобретения праведности. Но как верующие каются и меняются для того, чтобы возрастать в праведности и унаследовать вечную жизнь, так и нечестивые люди противятся праведности, впоследствии чего смерть становится их уделом. И так получается, что человек стоит перед выбором – унаследовать жизнь или смерть. В обоих случаях этого надо достичь. Конечно же, достичь смерти можно очень легко, потому что Иисус сказал: «Путь в погибель широкий, а путь жизни узок». В нас есть нечто, что не соглашается идти к жизни. Это называется плоть. Слово говорит, что плоть не унаследует Царствие Небесного. То есть плоть останется на земле, потому что прах оно и в прах возвратится. Это означает, что внутри нас идет война. Плоть желает хорошо прожить на этой земле, потому что она не будет обитать на небе. В вечности у нас будут небесные тела. А наш дух понимает, что если плоть достигнет чего хотела, то оно здесь ничего не унаследует, а вечность проведет в муках. А душа, то есть разум, чувства и воля, поддаются тому решению, которое принимает человек. Другими словами, душа – это наше решение – идти за плотью или за духом. Сегодня многие стоят на распутье – пойти по пути праведности, чтобы принять жизнь, или же выбрать путь зла, чтобы унаследовать смерть. Возлюбленные, давайте мы выберем жизнь. Сегодня Иисус Христос стоит и стучит в двери сердца каждого человека. Я сейчас обращаюсь также и к верующим. Всегда размышляйте о праведности. Может быть, мы живем своей жизнью и думаем, что мы праведны и все хорошо, так как мы не совершаем никаких явных, видимых грехов. Но давайте проверим наш путь, ходим ли мы в вере и пребываем ли мы в праведности. Смерть не для тех, кто верит в Иисуса. Смерть пригвождена ко кресту. Для нас уготована жизнь, вечная жизнь. Господь да благословит вас, пребывайте в Божьей благодати, не ходите путями смерти, а двигайтесь по пути жизни, которая и есть Иисус Христос.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Господь, ты мне так нужен.
1: Вы слушаете

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 17. Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса, и сошел, и мрак под ногами Его». И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной, и от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простел руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренне, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его, ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него». Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не поколеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои, ибо Ты припоясал меня силою для войны, и не изложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Глава 17. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, но они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные из кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 3. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: «Только вас призвал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам. Лев начал рыкать: кто не содрогнется? Господь Бог сказал: кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему, так говорит Господь Бог, вот неприятель и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии, в углу постели и в Дамаске на ложе. «Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф, ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь». Глава 4. Слушайте слово сие, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот, придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждое как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль. И грешите в Галгал, и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь. И удерживал от вас дождь на 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на 1 город, а на 2 город не проливал дождя. 1 участок напояем был дождем, а другой, не окропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в 1 город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших, и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль, ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли, Господь Бог Саваоф. Имя ему. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог, город, выступавший 1000, останется только с 100, и выступавший 100 останется с 10 у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя ему! Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлеба, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время». Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать: «Увы, увы!» И призовут земледельца сетовать, и искусных плачевных песнях плакать, и во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господен? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и, оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господен не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение, хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву истучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, бог Саваоф, имя ему.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго утра всем, друзья!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: С вами медиа-студия «Пилигрим» и радио «Чистая волна FM». Начинаем наш эфир.
2: По традиции, да, каждую субботу в прямом эфире, если на вашем календаре суббота и время московское с 8 до 9, то это прямой эфир. Мы ждем ваши сообщения, комментарии. Мы — это Юрий, Елена Кривонос, Юрий Ионов.
1: Да. Друзья, и у нас сегодня тема. Тема — мы говорим о свободе. О, это волшебное слово «свобода». Как оно дорого каждому уху. Как каждый хочет себя ощутить свободным. За свободу люди сражаются, за свободу люди борются. Свободу люди отстаивают, защищают. О свободе говорят своим детям, свободой ухвалятся. И, собственно, наверное, каждый человек уж если бы чем и похвастал, да, наверное, чем бы он ни хвастал, что бы он ни представлял, всегда это будет определенная цена его свободы.
2: Ну, может быть, поэтому существует такая фраза «богатые тоже плачут». Не свободны в чем-то, да, богатство не дает, в чем-то дает свободу, а в чем-то нет.
1: Жениться по любви не может ни один король, как пела одна певица. Но вот вам, пожалуйста, что не говори. То есть мы все время ощущаем где-то условности, ограничения, ну и озабочены тем, как их устранить. Нам хочется свободы во всем. Нам хочется свободы полной.
2: Иногда мы не знаем, что с ней делать, с этой свободой. Тоже...
1: Вот это другое дело, да.
2: Или человек, который живет без семьи, вот он один, казалось бы, ну, свободен, да, но как-то вот хочется... Не быть таким свободным часто, а вот быть с кем-то, от кого-то, может быть, зависеть.
1: Да, или... так и есть. А с другой стороны, смотрите, как получается, что человек думает, а стоит ли разменивать свою свободу на какие-то обязательства. Это же придется эти обязательства как-то соблюдать, выполнять. И, по сути дела, так и получается, что мы получаем что-то взамен на нашу свободу. Здесь много можно еще рассуждать.
2: Мы, знаете, как по канату идем, то в одну сторону заносит, то в другую. Вот эту золотую середину трудно найти, но Писание говорит о Христе. Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Вот что это за та действительная, настоящая свобода, которая не зависит ни от каких обстоятельств?
1: Здесь смотрите, сама фраза «кого Сын освободит, тот истинно свободен будет» — это из Евангелия от Иоанна. Она говорит о чем? Она говорит о том, что человек не свободен. Человек не просто зависим от каких-то обязательств. Человек не свободен по сути своей. Человек находится в рабстве, и из этого рабства выбраться ему невозможно. А это рабство греховности, это рабство ограниченности человеческой природы, человек смертен, это всевозможные немощи и болезни, это ограниченность, наверное, ограниченность человеческой природы в том смысле, что мы помышляем о великом, а способны достичь немногого. Тем более в одиночестве, в одиночку. Человек может мечтать о звездах, но у человека навряд ли хватит сил подпрыгнуть выше своего роста. Понимаете? И вот как так быть? Мы здесь испытываем не свободу. Мы хотели бы быть свободны в каждой мысли своей. Mm-hmm. И все равно понимаем, что мы свободны только в мыслях, а ограничены в нашей природе. И здесь, знаете, помочь нам что может? Конечно, человек начинает изобретать, человек начинает придумывать средства передвижения, он ездит быстрее, чем обычно ходит, да, он летает, хотя обычно не может, он плавает по морям или ходит по морям и океанам, хотя навряд ли может проплыть в средний человек больше километра по воде, если умеет плавать. Вот так мы как бы выходим за рамки своей ограниченности. И все равно этого нам не хватает. Нам нужна свобода. И вот здесь как раз слова Христовы: «Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет». И давайте зададимся вопросом: как освободит и от чего освободит?
2: И что такое истинная свобода?
1: Что такое истинная свобода? Христос, когда приходит в синагогу, когда начинает свой путь, свое служение, он читает место из книги пророка Исаии, где написано, вот здесь как раз для нас многие ответы: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот они слова Христа, сказанные в начале Его служения в синагоге, которые являются таким большим манифестом, главным, важным манифестом Его служения. Он благовествует, и Он исцеляет. Он проповедует и освобождает. То есть свобода, которую приносит нам Христос, это свобода от. И свобода для, конечно же. Свобода от, прежде всего, рабства тлению, рабства греха. Отпустить измученных на свободу. Кто они, эти самые измученные? Давайте зададимся вопросом. Сколько людей сегодня страдают от того, что они в той или иной мере не свободны?
3: Это, наверное, только те люди, которые понимают, что они не свободны. Потому что для того, чтобы хотеть свободу, нужно для начала понять, что ты не свободен. Как это не звучит, но это так, потому что, если там сопоставить с какой-то зависимостью, да, то какие-то люди считают, что зависимость — это независимость, то есть это, увлечение, это хобби, это может быть все что угодно, но только независимость, и поэтому и свободы им не надо.
1: Им так хорошо в своей зависимости, что не надо...
3: Но они не осознают, что это зависимость.
2: Но это же до определенного времени, до определенного момента. Какое-то время, да, ты находишься в иллюзии, что ты свободен, и ты независим, и это на тебя не влияет. Но проходит совсем небольшое количество времени. Любая зависимость, она приведет к разрушению. К разрушению либо здоровья, либо там отношений в семье, финансового какого-то благополучия. Разные бывают зависимости, но это до поры до времени. Я разговаривала как-то с одной девушкой, которая попала в зависимость такую греховную, и много всего там было, и и алкоголь, и всякие какие-то беспорядочные связи и так далее. И она говорит, у нас прям компания, мы жили, как мы хотели. Мы могли себе позволить все, что мы хотели, любые соблазны. Нам как бы были не соблазны, а просто брали и делали. А потом пришло вот это вот ощущение какой-то петли на шее. И чем больше она пыталась найти свободу в том, что ей просто хочется это взять, тем больше вот эта петля на шее затягивалась, тем страшнее, тяжелее было, когда один на один с собой остаешься. И потом, пытаясь выйти из этого, много лет мучительно и в молитвах, и искала Бога, и все. И когда вышла, и посмотрела на тех друзей, с которыми когда-то они были вот такими свободными, говорит, половина из них, прошло, говорит, всего 10 лет, половина из них уже нет в живых, а те, которые остались, разбитые, несчастные настолько, что я просто благодарю Бога, что Он в какой-то момент меня помиловал и вот освободил от этого. Хотя первые несколько лет жили, как говорится, не тужили.
1: То есть человек имеет на самом деле больше, чем ему нужно. Человек использует то, что ему вредит. Он это ест, он это пьет, он с этим спит. И в результате человек получает некое воздаяние. То есть за свою свободу или ложную свободу мы платим. Мы платим, опять же, свободой. То есть мы одну свободу истинную меняем на свободу ложную. Свободу вечности меняем на свободу временную. Свободу, которая связана с нашим здоровьем, да, с нашими какими-то возможностями, мы меняем на временную свободу развлечений, которая, в общем-то, ну, убьет наше здоровье. А в итоге мы потом станем, опять же, зависимы от лекарства, зависимы от там, инвалидных каких-то приспособлений. То есть человек, вот вам, пожалуйста, миг вот этой гиперсвободы, а потом годы рабства.
2: Ну вот хотя бы давайте вспомним слова Екклесиаста. «Веселись, юноша, в юности твоей, и ходи по путям, как там сердце твоего». Короче, что хочешь, делай.
1: Да.
2: Живи как хочешь, пожалуйста. Но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. А да, если Бог становится нашим судьей, а не адвокатом, то вот, ну, после суда, когда вынесен приговор, лишается человек прежде всего свободы.
1: Да. И вот здесь, конечно, мы приходим к одной очень важной истине, что важнее закона свободы есть закон воздаяния, деяний и воздаяния за эти деяния. То есть где-то люди сами себя наказывают своими поступками, своим поведением, своими действиями, и потом мучаются в своей несвободе.
3: Вот, да, прозвучало вместе, да, закон и свобода, да. Uh-huh. То есть, ну, я думаю, что у многих в умах свобода, она как бы подразумевает того, что
1: нет закона.
3: Нету закона, да. Есть возможность действования того, как ты хочешь, как ты желаешь. Но все-таки получается, что свобода, это она тесно связана с законом. То есть твоя свобода зависит от того, сколько закона есть в твоей жизни.
2: Классная мысль вообще.
1: И еще твоя свобода зависит от того, насколько ты в разуме своем свободен или нет. И от чего ты свободен. В послании к римлянам апостол Павел сокрушенно так пишет, что Бог предал превратному уму людей, которые, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Он здесь говорит о ученых того времени, о философах, которые, как он пишет, апостол Павел, сквернили сами свои тела. Ну, то есть занимались тем, что сегодня в Российской Федерации запрещено популяризировать и рекламировать. Мы об этом говорить не будем. Но и он говорит, они сами стали на этот путь. Угу. Они пошли по этому ложному пути и поэтому оказались в состоянии безумцев. А вот им кажется, что они свободны, а они не свободны, они безумны. И так действительно происходит, когда ты видишь человека в зависимости определенной, ему кажется, что он свободен, он где-то летает. А ты понимаешь, что он потерял рассудок. И что с этим делать? А здесь как раз и призыв Христа и обращен к нам, к таковым, вот к таковым, к обманутым. Да? А он пришел, чтобы отпустить измученных на свободу. Настоящая свобода не приносит мучения по итогу. Она не приводит к нему ни мучения в здоровье, ни мучения от последствий в совести, ни в мучении от безумия своего, ни в мучении от физических ограничений, когда человек, ну, за свои деяния просто сидит в местах не столь отдаленных.
3: Ну, сама свобода, да, не приносит мучений, но иногда путь к свободе, да, может быть наполнен определенными мучениями, потому что, ну вот, есть еще, да, место Писания, где говорится о том, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть свобода, она подразумевает то, что ты имеешь знание и понимание того, что происходит и как вообще действует в твоей жизни эта свобода, для чего она нужна.
2: Да, ну и Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И вот здесь познайте истину, здесь как раз в свете познайте Христа и Его, ну, слово, Его учение.
1: Друзья, у нас время для небольшой музыкальной паузы. После нее мы вернемся в тему.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаем, в студии Юрий Елена Кривонос, Юрий Ионов. Говорим сегодня о свободе. Что Писание, Священное Писание называет истинной свободой?
1: Апостол Павел к Галатам пишет в послании: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Вот он приоткрывает две стороны свободы, очень важной, позитивную сторону и негативную сторону. То есть, смотрите, любая свобода, она не является абсолютно или абсолютным счастьем, абсолютной радостью, абсолютным удовольствием.
3: Твоя свобода может быть чьей-то несвободой?
1: Да. Да. Твоя свобода может быть чьей-то несвободой. И он поэтому и говорит, чтобы вы, свобода ваша, не послужила для удовлетворения разных похотей, к угождению плоти, то есть для себя, для насыщения, для угождения, для, ну, я не знаю чего, там, безумного потребления и угнетения тоже, не дай бог. А что? Он говорит, любовью служите друг другу. Вот что ты можешь делать. Ты можешь служить друг другу любовью. Но многим так не кажется. Многие думают, что как раз-таки любовь — это и есть не свобода. Любовь — это и есть некий эквивалент рабства. Вот я настолько кого-то люблю, что вот я к нему привязался. Но в этом-то суть, что ты не просто кого-то любишь, но ты еще и служишь. То есть на первом месте здесь стоит все-таки служение, которое происходит с любовью, которую ты служишь другим. У тебя есть возможность так поступать. И вот эта свобода, она, конечно же, требует, наверное, осознания такого, уразумения ее, как ее понять. Действительно, свобода ли это? Но Христос говорит, что только это и свобода. Потому что человеку кажется, быть свободным — это править. Быть свободным — это чтобы тебе служили.
2: Делать, что хочу.
3: Нет, да. Кого
2: чтобы
3: не
2: мне
3: зависит.
2: Делали, что я хочу.
1: Чтобы, да, вот смотрите, иметь все то, или власть, или деньги, чтобы купить себе любое обслуживание. И мне люди прислуживают. Мне люди служат. А я получаю, что хочу. И в этом видится свобода. Но истинная свобода как раз-таки в служении. И Христос пришел не чтобы Ему послужили, но чтобы послужить многим. В этом Его свобода, в этом свобода Сына Человеческого. С одной стороны, Его личная. С другой стороны, есть Его зависимость от Отца. Был послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. И таким образом, послушанием своим победил грех, и имя его сегодня спасительное для каждого человека.
2: Ну вот эта молитва в Гефсимании, она как раз это ярко очень подтверждает, когда Христос говорит: «Если возможно, доминует меня чаша сия». То есть через это мы понимаем, он не хотел идти на крест, но говорит: не моя воля, но твоя да будет.
1: Христос передает свою свободу в руки Отца Небесного, чтобы быть Ему послушным. И это может сделать только человек свободный. «Никто не отнимает жизнь у меня, я сам отдаю ее», говорит Христос. Это тоже говорит о том, что он обладает высшей степенью свободы. Потому что мы-то люди как раз-таки зависимы в этом смысле. Мы чаще всего лишаемся жизни по, как, по каким-то от нас не сильно зависящим причинам. Точнее, мы бы не хотели, чтобы они нас лишили жизни. Но Христос захотел. Почему? Потому что была цель. И мы видим, что Христос свою свободу, божественную свободу, покоряет и подчиняет для высшей цели и высшего блага спасения человечества. И становится служителем человечества. А вот здесь-то как раз свобода себя и проявляет. Не в использовании чего-то, да, не в неразумной трате, не в покорении других. Она как раз в способности ее передать для высшей цели. Вот здесь, в некотором смысле, как раз, мне кажется, примером являются отношения мужчины и женщины, когда есть любовь, когда они в этой любви друг к другу добровольно свою свободу полагают в руки друг друга, чтобы уже стать не двоим, а одним, да, уже они вместе, но уже они друг от друга зависимы, иногда зависимы полностью. А вот в этом смысле и Христос. И они уже здесь служат друг другу. Почему? Потому что вот так они пользуются своей свободой. Они, ну, можно так сказать, заполнили ее служением в любви.
2: Ну вот практически, как применить вот это место Писания, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. В чем это конкретно? И еще же есть другой момент. Не отдавайте себя снова в это рабство. То есть вы вас освободили, Христос освободил от каких-то, ну, от рабства греха, да, кто кем побежден, тот там и раб, от зависимости каких-то. Но то, что Он нас освободил однажды, не гарантирует, что теперь мы не можем попасть в зависимость снова. То есть мы можем сами снова выбрать, сами отдать себя в рабство греху и снова встать в эту зависимость.
1: Да, потому апостол Павел и пишет, дабы свобода ваша не послужило поводом к угождению плоти. То есть ты свободен, ты не попал в новое рабство. Да? То есть когда у тебя теперь вариантов нет. То есть ты теперь не можешь, абсолютно не можешь, тебе этого не дадут, ну, условно говоря, то, чем ты раньше злоупотреблял. И так было бы легче. Да вот... Все, не пускают меня в эти магазины, все это у меня в руках горит, падает и так далее. Нет, ты действительно свободен. Ты свободен от своей зависимости, ты свободен от своих долгов, но ты снова не попадай в зависимость, потому что ты-то свободен, ты можешь это сделать, и снова не попадай в долги. Снова не становись рабом тех или иных вещей, предметов, пристрастий или обстоятельств. Ну и в том числе людей тоже. Не становись рабом людям. Вы освобождены. Для чего освобождены? А вот здесь апостол Павел говорит, любовью служите друг другу. Если перефразировать место Писания, вот это место Писания, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет, то можно сказать так, что настоящая свобода, она приходит только со Христом. Чтобы понять, осознать эту свободу, надо ко Христу обратиться.
3: У меня есть такой пример из жизни. Я долгое время курил, да, и в какой-то определенный момент решил бросить еще до знакомства со Христом. И такая книга есть, там, как «Легкий способ бросить курить». Вот, да. И я прочитал эту книгу, действительно, я перестал курить, но прошло время, и я стал обратно курить. Другой момент, когда я находился вот в общине, тоже приехал, ну, там, курить же нельзя, ну, первые там пару дней по инерции я все-таки продолжал. И в один момент, после того, как Покурил, возвращаюсь в дом, где мы находились. Я как-то, я не знаю, мне кто-то это сказал или как это произошло. Ну, такое какое-то пришло понимание, нужно ли оно тебе. Ну, вот там целый день ждать, чтобы потом, спрятавшись где-то, покурить, идти, чувствовать себя не очень. И я понял, что оно мне не нужно. И вот, слава богу, прошло уже больше 17 лет. Я не могу сказать о том, что я бросил курить. Меня действительно Бог освободил. То есть
2: ты не сам?
3: Вообще не сам. Вообще никто другой, не вот этот человек, который написал книжку о легком способе бросить курить. Не он меня освободил. А действительно, Христос дал мне новую жизнь, в которой никогда не было вот этой зависимости. И вот я как бы считаю, вот это вот как раз-таки и есть.
2: Вот он, истинно свободный человек, которого Христос освободил.
1: По крайней мере, от курения.
2: Да, прервемся.
1: Жизнь, в которой никогда не было этой зависимости. Хорошо сказано. Друзья, блок новостей у нас, после него вернемся.
4: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
2: И снова приветствуем всех, кто подключился к прямому эфиру. Ну, а если вы смотрите нас в ВК, то, может быть, напишите, от чего освободил вас Господь. Пусть это станет добрым свидетельством для других. Ну, или какие-то ваши вопросы и пожелания, пишите. Будем рады каждому из вас. А мы продолжаем разговор в студии Юрий Елена Кривонос, Юрий Ионов. И говорим о свободе, об истинной свободе, которая приходит через Христа.
1: Да, друзья, но свобода, она ведь не только от чего-то. Она еще и для чего-то. И здесь хотелось бы нашим слушателям задать вопрос. Вы свободны для чего? Вы свободны что делать? Нередко мы свободу воспринимаем как, скажем так, некую возможность нарушать. Угу. Нарушать. Вот неважно что, но нарушать. Есть человек, у него есть, наверное, какие-то номера на машине, которые позволяют ему или документ, да, нарушать правила дорожного движения. А другой человек, у него тоже есть, наверное, какие-то возможности, он нарушает какие-то еще другие общественные правила. То есть и здесь мы сталкиваемся с определенным представлением о свободе. Вот у меня есть документ, да, я вообще могу отсюда улететь в любой момент, как писал Филатов. Вот она тоже свобода. То есть у человека есть там некий паспорт, с которым он может удалиться в любую, какая ему понравится, страна. И вот он тоже считает себя в этом смысле свободным. Но свободен ли он на самом деле?
3: Ну вот касаемо, да, там этих правил дорожного движения, да, то, сказал Юрий Анатольевич. Но опять же таки, какая бы курочка ни была, есть обстоятельства, да, которые, угу, есть у тебя курочка, там она уже тебе не пригодится. То есть также и там техника безопасности, что-то еще. То есть да, та условная свобода, но она все равно подчинима под определенные законы. То есть, и да, имея эту свободу, ты должен понимать то, что есть.
1: Действительно, ездить на каком-нибудь виде транспорта, ну, допустим, в двухколесном, да, без шлема, чревато. Да, это здорово. Ветер в лицо. Вот она, свобода, ощущение. Да. Но, а если кочка, да, которая лежит и на дороге, и, в общем-то, не ожидает встречи
2: никого
1: с тобой.
2: Никого не трогает.
1: Да, но ты на нее налетаешь.
3: И все равно на твою корочку.
1: Да, ей все равно на твою корочку, ей все равно на твое...
2: На твою свободу.
1: Ах, вот оно, да, как помните в мультфильме «Ну, погоди», где волк решил отстегнуться. Да, ерунда, вот на вот этом самолете вращающемся, на аттракционе. И, в общем-то, ну...
3: Почувствовал вот, свободу.
1: Почувствовал свободу.
2: Свободу...
3: Совесть.
2: Усиление, как это, свободное падение он почувствовал.
1: Да, за что боролись, как говорится, на то и напоролись. Вот свобода в этом смысле такая штука острая. И поэтому очень важно, чтобы человек, получая свободу, знал, как он будет действовать. Вспомните историю, вот она, может быть, и не относится напрямую к нашему диалогу, но довольно показательно. Христос рассказывает притчу о человеке, которому было прощено 10 тысяч талантов. И он, получив прощение, вышел на свободу. И что стал он делать, будучи освобожденным? Он кинул в тюрьму должника, который должен был ему какую-то маленькую сумму. Ну, судя по всему, законы той местности, они позволяли это сделать. Есть кто-то должен тебе, но не отдает, бросим его в тюрьму, пусть родственники ищут деньги. И что в итоге, зачем это закончилось? В итоге закончилось тем, что тот господин, который простил этому человеку огромный долг, да, в 10 тысяч талантов, снова бросает его в тюрьму. То есть он лишается своей свободы. Потратил ее не на то. Потратил ее не на то. А люди, когда нарушили закон и вот попали в места не столь отдаленные,

0: хочется ему помочь, а не знаем как. Потому что свобода такая вещь, она все равно дана в личное пользование каждому. И ты у него ее ради него, его блага отнимешь, сделаешь его несчастным. Оставишь его, он себя погубит. И здесь, конечно же, нам нужно только к Богу идти. Вот почему и говорится, кого Сын освободит, тот истинно свободный будет. Это по-настоящему.
1: Я помню еще в начале 90-х, когда вот я только уверовала, и мы стали с людьми из церкви, с братьями и сестрами посещать колонии. С проповедью Евангелия пели песни, там свидетельствовали, говорили о вот этой как раз свободе, которую дает Христос, независимо от того, где находится человек и в каких обстоятельствах. И очень многие люди откликались, и были некоторые, которые серьезно, которые глубоко были затронуты Богом, и говорили, вот мне немножко осталось, я выйду, и я в церковь приду, и я буду Богу служить, я буду ходить. Но однажды я встретила одного из них на улице, уже он освободился, молодой парень, который пока был вот там в заключении, говорил, я за Богом, все, я выбрал это, Бог изменил меня. Но как только вышел на вот ту свободу,
2: Долгожданную,
1: да. И я встретила его, говорю, ну как, я рада, ты вышел, все, в церковь. Он говорит, не сейчас. Ну и больше я его не видела никогда. И вот тогда я еще
0: не
1: подумала.
0: Сейчас, я же так свободен, я опьянен свободой.
1: Да, своей. Вот человек вот эту свободу получил от заключения, да, тюремного. Но не смог, но оказался все равно не свободен вот в этом истинном значении свободы. Все равно вот пошел...
2: Не свободен в разуме.
1: Да? В разуме своем, да. Вот это важно. Недавно я перечитывала книгу «Кому грядеш», это исторический роман о гонениях на первых христиан, и там вот интересный момент, когда они уже все в тюрьмах сидят перед тем, как на арену их кого-то убивали, там кого-то на крестах, кого-то зверям отдавали. Люди с детьми, семьями, все, вот они сидят в этих клетках, да, ожидая своей участи. И вот автор описывает, насколько удивительно они свободны были там, вот находясь оклеветанные, обреченные на жестокую погибель, пели песни радости, прощали своих палачей и благодарили Бога. И удивительно показана вот эта свобода в их сердцах, в их разуме. Свобода от страха, от зависти и от много-много.
0: От ненависти. От ненависти. Да, и свобода для того, чтобы любить друг друга в любых обстоятельствах. Сделаем небольшой перерыв на песню, а после, друзья, поговорим о том, каким образом эта свобода приходит к нам и удерживается в нашей жизни.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Ну а всем, кто подключился, мы напоминаем, что у нас есть приложение, называется «Христианское радио Пилигрим». Можете скачивать, устанавливать на свои телефоны и быть с нами 24/7. Несколько каналов, все для вашего хорошего духовного настроения.
1: Да, друзья, смотрите, но свобода такая вещь, она, ну как бы это сказать, она... Не то, чтобы есть самостоятельно без нас. Свобода связана с нами напрямую. Свобода связана с нашим разумом. Свобода связана с нашим духом. Человек, будучи существом духовным, дух, душа, тело у человека, свободен именно в духе своем. Потому что тело наше, когда оно свободно, свободою своей распоряжаться, простите, не может. Оно ее обычно тратит не в том направлении, во вред себе. А поэтому человек должен понимать, что такое свобода, как ему ею пользоваться и как ее сохранять, иначе может пропасть, могут украсть. И здесь для нас источником свободы или осознания того, что мы свободны во Христе, является истина. Вот слушая истину и веруя в нее, мы получаем свободу. Христос говорит как раз об этом. Веруйте в истину, и истина сделает вас свободными. То есть, когда я читаю Священное Писание, читаю Библию, я могу уже с уверенностью сказать, я от многих вещей свободен. Это вообще невероятная свобода иметь возможность общаться со Словом Божьим. Мы, знаете, иногда не ценим свободу дышать, иногда не ценим свободу ходить, иногда не ценим свободу видеть то, что мы хотим, да, своими глазами выходить на улицу и просто разглядывать. А Слово Божие, оно как раз из этого списка. Мы свободны, когда понимаем, что оно есть. Вот мы богаты, когда у нас есть много воды. Можно иметь много золота и денег, но жить в пустыне без воды, что тебе твое богатство, да? Что тебе твои алмазы? Вот Слово Божие, оно именно как раз то, что и поддерживает, и подкрепляет, и делает нас свободными. Поэтому, друзья, читайте Библию. Читайте Библию чаще, читайте ее больше. А следующее, что делает нас свободными, это наше крещение во Христа. Когда мы во Христа крестившиеся, как написано, в смерть Его крестились. Но вот действительно так, есть в мире представление, человек умер, освободился. Угу. Кто-то освободился от болезни своей, кто-то освободился от уз своих, кто-то освободился просто от жизни бренной своей, да, от старости, например. Но мы не просто освобождаемся от этого мира, мы со Христом и воскресаем. В крещении мы воскресли, совоскресли со Христом для новой жизни. Поэтому во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, и теперь свободны в нем. А вот еще одна важная степень свободы. И еще это когда мы предаем себя в послушании Духу Божьему.
2: Вот казалось бы, да? Свобода. Что это за свобода?
3: Типа с одного раза в другое, да.
2: Когда вы уже не свои, написано. То есть вы себе не принадлежите, потому что вы куплены дорогой ценой, за вас заплачено.
3: Ну, послушайте, например, когда человек, будучи зависим, он себе уже принадлежал, как бы он Но принадлежался как бы до определенного своего состояния.
2: Не смог сам справиться с этим.
1: Но послушание Духу Святому – это ведь послушание, это не рабство. А рабство – это хочешь – не хочешь, волен – не волен. И поэтому апостол Павел пишет, что когда вы поклонялись безгласным идолам, это происходило так, как будто вели вас, вот ведут вас, как за цепь, да, или за поводок. Никуда вы не денетесь, дернетесь, вас одернут. И вы не понимаете, что с вами даже происходит. А здесь Дух Святой освобождает человека, но предлагает ему добровольное сотрудничество, послушание ему, послушание тем заповедям, которые даны во Христе, послушание добродетельной, благочестивой жизни, послушание небесному откровению, ведь оно не просто как некое повеление, оно откровение. То есть он всегда ведет нас, как добрый учитель, не из-под палки, но с добрым советом, с наставлением, с поучением, а с утешением, вот что очень важно. Все это как раз от Духа Божьего.
3: Ну, вот на самом деле сейчас очень много в нашем мире есть того, что люди ищут определенных себе наставников в бизнесе, да, или в чем-то еще. Куча. Почему? Да, почему? Потому что они, по сути, принимают за них определенные решения, угу, подталкивая их к определенным действиям.
1: Взгляд со стороны.
3: Да, да, взгляд со стороны. И вот когда занимаешься тоже, ну, кто занимается там бизнесом, да, как, например, индивидуальный предприниматель или еще кто-то еще, иногда очень тяжело, потому что от тебя зависит, да, от твоих решений зависит дальнейшее, как бы, твое развитие. И намного легче иногда, чтобы над тобой был определенный начальник, который бы тебе помогал бы в правильно развиваться, кто бы тебе подсказал. А тут на самом деле есть тот, кто абсолютно бесплатно, абсолютно знает все об этом мире, об его устройстве, готов стать твоим наставником. Он, да, просто ждет, чтобы ты пришел к нему.
1: А к психологам люди приходят по этой же причине. Им нужен взгляд со стороны. И если не Бог, то кто лучше знает нас, знает наши переживания, знает наше настроение, знает наши особенности? А он все о нас знает, но не довериться ли ему, друзья?
2: Ну вот охотник нам пишет хороший комментарий. Когда я получил свободу, я понял, что могу выбирать добро и зло. Я был в восторге. Это настоящая свобода. Великолепное чувство, несравненно. Вот интересно, в Эдемском саду, когда дьявол искушал Еву, он говорит: вы познаете добро и зло, будете как боги. И вот они познали и оказались в рабстве греха. А Христос не познание добра и зла прежде дает, а как раз выбор. Ты свободен выбирать. Свободен выбирать добро, свободен выбирать зло. И то, что ты выберешь, то и будет тобой руководить.
1: Ну, друзья, когда мы получили свободу во Христе, от нас что-то требуется. Первое, конечно, безусловно, пребывать в истине. Второе – пребывать в благодарности Богу. Вот это очень важный момент. Стремитесь быть благодарными Богу не только сами, да, но и посредством других, помогая другим людям, чтобы из их уст к Богу неслась хвала за вас. Славить Бога, ходить в этой свободе, вот знаете, утверждать ее, утверждать божественную истину. Служить другим, как мы уже говорили. Не обижать и не унижать человека. И, друзья, не использовать свободу для греховной жизни. А еще есть такое правило, да, оно обычное, мирское, что наша свобода заканчивается там, где начинается несвобода других. То есть, когда наша свобода делается проблемой для других людей, уже стоит задумываться, а для чего ты ее используешь. Поэтому пусть все это в целом даст вам разумение, как жить с Богом, как жить со Христом.
2: Спасибо большое за ваше участие, за то, что поддерживали нас, за то, что были с нами. Скачивайте приложение и будем продолжать общаться.
1: До встречи.

Псалом 14. Кто может, Боже, пребывать в Твоем жилище вечной славы и на церквей священных главы с душою трепетной взирать? Лишь тот, кто ходит непорочно и предан Господу вполне, и кто возносит в тишине молитвы в сумраке полночном и не дает в рост серебра, в суде даров не принимает, своим словам не изменяет и ищет мира и добра. Кто к правде Божией влеком и зла не причиняет брату, кто ценит совесть выше злата и не клевещет языком.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Впитывать истину. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу. Второзаконие 11:18. Национальные переводчики Библии на язык БИФ работали некоторое время над Новым Заветом, но им нужен был свежий взгляд со стороны, чтобы прочесть текст и понять, насколько перевод точен. Арджун был подходящим человеком для этой роли. Арджун не знал Христа, но он был образован, хорошо знал свой родной язык и был заинтригован, когда услышал о переводе Нового Завета на его родной язык. Он был идеальным кандидатом от данного языкового сообщества, чтобы помочь в редактировании перевода Писания и сделать его понятным. Арджун начал работать с переводчиками Библии, просматривая текст, задавая им вопросы и выявляя не совсем понятные фразы. Чем больше Арджун читал, тем больше он впитывал истину. И истина изменила жизнь Арджуна. Ведомый Святым Духом, Арджун поверил во Христа, когда читал о Божьей любви, благодати и прощении. Новый Завет на языке БИФ был выпущен осенью 2017 года и теперь доступен через церковь для 80 тысяч носителей этого южноазиатского языка. Евангелизации и насаждение церквей уже идут полным ходом. Только в общине Арджуна насчитывается более 100 верующих и 2 церкви. Арджун решил изучать Библию, посещая курсы, и даже прошел обучение, чтобы стать переводчиком Библии. Сегодня Арджун помогает переводить Ветхий Завет на свой родной язык. Хвала Господу, что проект перевода Библии на язык БИФ оказал влияние на жизнь такого человека, как Арджун. Просто подумайте обо всех, кто отдаст свои сердца Иисусу благодаря переводам Библии. Молитва. Дорогой Небесный Отец, я молюсь, чтобы Ты руководил мной, когда я читаю Библию, чтобы я слышал и впитывал Твою истину и был готов поделиться ею с теми, кто не знает Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Некоторые имена и названия изменены по соображениям безопасности.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MUST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Республика Бенин. Западная Африка. В Африке вообще очень много разных государств, многие из которых находятся именно на западе африканского континента. И вот еще одна из таких стран – Бенин. Мало кто слышал ее название, и совсем немногие побывали в этой стране. Культура еды в странах Африки очень отличается от привычной для европейцев. Бенин – это бывшая французская колония, поэтому с французского она переводится как «страна счастья». Однако для местного населения в период рабства родиться в стране счастья счастьем не являлось. В результате долгой колонизации многое изменилось в Бенине, но кухня избежала французского влияния. Возможно, дело в приверженности бенинцев своим традициям. Однако в большей степени этому помешала бедность населения и бедность ассортимента доступных продуктов. Это батат, рис, кускус, кукуруза, арахис, фасоль, перец пиман, помидоры, рыба, курица, свинина. Сегодня можно встретить и другие продукты питания, но и по сей день именно такой набор продуктов является основным для бенинца. Единственное, что всегда было доступно для простого жителя страны, это разнообразные фрукты. В африканском климате их очень много, и они очень дешевые, а бананы и манго вообще могут быть бесплатными, только сорви с дерева. Основа рациона – это фуфу, нечто среднее между кашей и пюре. Готовится это блюдо из ямса, и оно абсолютно нейтрально по вкусу, поэтому в чистом виде ее практически не едят, а приправляют разнообразными соусами. В Бенине есть пословица: «У кого есть суп, тот не будет есть фуфу». Мясные продукты едят в основном в южном Бенине. Зато в северном существует козий сыр. Он мягкий и плотный, и едят его в обжаренном виде. При таком приготовлении он напоминает нежное мясо. Практически вся тепловая обработка – это варка и жарка в пальмовом масле. В Бенине не получило популярности запекание в пальмовых листьях, так любимое в других странах региона. Еще одно традиционное блюдо – пате. Это не паштет, это очень густая тестообразная каша из молотой кукурузы, похож на мамалыгу. Он бывает белым и красным, подают его вместе с острыми соусами. Без чего нельзя представить кухню Бенина, так это без соусов. Поскольку сама пища здесь довольно однообразная и пресная, то все вкусовые краски идут именно из соусов. Во многих городских районах пища готовится на улице. Женщины и девушки готовят семейные обеды, хотя готовить здесь учатся даже мальчики и молодые мужчины. В редких домах можно встретить холодильники. Большинство людей ходят за продуктами на рынок несколько раз в неделю, чтобы продукты питания были всегда свежими. Сколько в Африке племен, столько и свадебных традиций. Во-первых, жених должен уплатить выкуп за невесту. Примечательно, что в африканской культуре выкуп за невесту – это не ее покупка. Это выражение благодарности семье невесты со стороны семьи жениха за то, что они вырастили такую девушку и согласились отдать ее в жены их сыну. Своим выкупом жених демонстрирует способность заботиться о будущей жене. Еще одна черта африканских свадеб – это танцы до упаду. Гости с обеих сторон могут протанцевать целый день, а иногда еще и ночь. Африканцы придают танцу огромное значение. В стране большое разнообразие религиозных и культовых танцев, каждый из которых выражает какое-то конкретное событие или явление. Иногда хореографические, групповые, но более часто индивидуальные, запутанные и удивительно выразительные местные танцевальные церемонии сравнивают со знаменитым японским театром кабуки. На территории страны проживает большое количество различных народностей. Это и
1: прямо сейчас новости христианского мира.
2: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских. молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божиим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижении». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Над каждым сердцем, каждою душой. В твоем присутствии всегда есть мир, Бог.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса подражания кумирам. Читая стихи некоторых авторов, иногда я находил приписки, подражая Надсону, или Пушкину, или Байрону. Что это? Зачем? Развивает ли это людей? Или, напротив, сужает их фантазию, понимаете, в пределы избранного кем-то уже стиля? С другой стороны, у каждого должен быть свой берег, иначе нет точки опоры, и мы теряемся в безбрежном океане самых разных ощущений. Есть общий ритм времени, ритм возможностей, парадигм, заложником которых является каждый человек. Образы, они везде, их много. Одни из них становятся кумирами, идолами, порабощая волю, порабощая фантазию, а другие вызывают отвращение, и мы, пытаясь отстраниться от этого безобразия, снова впадаем в крайность, творя диаметрально противоположные. Говорят, что все познается в сравнении. Скорее всего, к сожалению, это так. Только хочется понять, в сравнении с чем? В сравнении с кем? В сравнении с какими стандартами? Что-то есть органически чуждое духу в том, чтобы сравнивать себя с другими. Какая-то психологическая ловушка, замкнутый лабиринт. При этом я понимаю, что ничему так много не уделяю внимания в своей жизни, как направлению своего внешнего имиджа и внутренних понятий в берега общепринятых стандартов. Все, чем я занят, это пересчетом своим достижений, пересчетом своих сил, финансовых, интеллектуальных и прочих. Все переводится в цифры, в количество, в меру, во все, что я собой представляю как индивид. Вот настолько мы зависимы от общества, в котором живем, и это я говорю к сожалению. Поразмышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 июля, и наша тема сегодня – «Время испытать себя». И наш стих – второе послание Коринфянам 13:5, где апостол Павел написал: «Испытывайте самих себя». Слово «испытывать» — перевод греческого слова «пейрадзо». И я прочитаю из второго тома «Драгоценных истин». Это маленькое слово «испытывать» является греческим словом «пейрадзо», которое описывает тщательное исследование. Оно может включать испытание огнем, ответы на вопросы или даже проверку, в которую входит испытание самого себя. Не знаю, как насчет вас, но когда я нахожусь в Божьем присутствии и молюсь, Господь иногда задает мне вопросы, которые касаются лично меня. И вот оно, время испытать себя. Пребываю ли я на самом деле в вере? Исполняю ли я то, что поручил мне Бог? Отдаю ли я десятину так, как должен? Служу ли я с радостью? Иногда такие вопросы неприятны, потому что ответы нам не нравятся, но эти ответы важны. Они помогают нам не сходить с дистанции и показывают, где нам нужно что-то изменить. И я хочу спросить вас, может быть, пришло время испытать себя? Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 18 июля. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи, 11 глава, 19 стих. Слово Божье раскрывает нам одну очень важную истину в книге Притчей, следуя которой мы обеспечиваем наш путь. Верующие христиане следуют праведности во всякое время, будь то в церкви, в семье, на работе или среди окружающих. Если ошибаемся и грешим, то каемся, обновляемся, продолжаем ходить в праведности. Можно сказать, что наша жизнь – это непрерывный процесс приобретения праведности. Но как верующие каются и меняются для того, чтобы возрастать в праведности и унаследовать вечную жизнь, так и нечестивые люди противятся праведности, впоследствии чего смерть становится их уделом. И так получается, что человек стоит перед выбором – унаследовать жизнь или смерть. В обоих случаях этого надо достичь. Конечно же, достичь смерти можно очень легко, потому что Иисус сказал: «Путь в погибель широкий, а путь жизни узок». В нас есть нечто, что не соглашается идти к жизни. Это называется плоть. Слово говорит, что плоть не унаследует Царствие Небесного. То есть плоть останется на земле, потому что прах оно и в прах возвратится. Это означает, что внутри нас идет война. Плоть желает хорошо прожить на этой земле, потому что она не будет обитать на небе. В вечности у нас будут небесные тела. А наш дух понимает, что если плоть достигнет чего хотела, то оно здесь ничего не унаследует, а вечность проведет в муках. А душа, то есть разум, чувства и воля, поддаются тому решению, которое принимает человек. Другими словами, душа – это наше решение – идти за плотью или за духом. Сегодня многие стоят на распутье – пойти по пути праведности, чтобы принять жизнь, или же выбрать путь зла, чтобы унаследовать смерть. Возлюбленные, давайте мы выберем жизнь. Сегодня Иисус Христос стоит и стучит в двери сердца каждого человека. Я сейчас обращаюсь также и к верующим. Всегда размышляйте о праведности. Может быть, мы живем своей жизнью и думаем, что мы праведны и все хорошо, так как мы не совершаем никаких явных, видимых грехов. Но давайте проверим наш путь, ходим ли мы в вере и пребываем ли мы в праведности. Смерть не для тех, кто верит в Иисуса. Смерть пригвождена ко кресту. Для нас уготована жизнь, вечная жизнь. Господь да благословит вас, пребывайте в Божьей благодати, не ходите путями смерти, а двигайтесь по пути жизни, которая и есть Иисус Христос.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

верят, что Бог в тот момент придет, осушит слезы, что Он исправит все. И снова я скажу аминь, а дождь сильнее.

Мы превозносим Тебя, Тебя, Ты один достоин славы, Ты один достоин всей хвалы. И мы возвышаем свои голоса и поем Тебе.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 июля. Просите, ищите, стучите. Не переставайте просить, и дано будет вам. Не переставайте искать, и найдете. Продолжайте стучать, и двери отворят вам. Евангелие от Матфея 7:7. Расширенный перевод Библии. Иисус велел нам просить, искать и стучать. Если никто не будет стучать, дверь не откроют. Если мы не будем искать, мы ничего не найдем. Если мы не попросим, мы ничего не получим. Чтобы получить что-то, нужно просить об этом, поэтому молитвы прошения очень важны. Однако, когда мы обращаемся к Богу с просьбами, мы должны следить за тем, чтобы наше прошение не отодвигало на второй план хвалу и благодарение. Если мы не благодарим Бога за то, что Он уже дал нам, как мы можем просить Его о чем-то еще? Помните наставление Господа. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Смотрите послание к Филиппийцам 4:6. Когда в нашей жизни соблюдается пропорциональность между просьбами, хвалой и благодарением, молитвы и прошения приносят невероятное удовольствие. Разве не чудесно просить что-нибудь у Бога, верить в то, что Он обязательно исполнит нашу просьбу, а затем наблюдать, как Он воплощает все это в реальность? Когда мы просим о чем-то у Бога, мы либо понимаем, что уже получили ответ, и больше не упоминаем об этой просьбе, либо чувствуем, что нам необходимо продолжать настойчиво молиться. В любом случае, мы не должны сомневаться в том, что Бог любит благословлять нас, и что Он ответит на наши молитвы с мудростью, в нужные Ему сроки и так, как Он считает правильным. Не стесняйтесь и просите. Божье слово на сегодня. Пусть ваши молитвы, прошения не отодвигают на второй план хвалу и благодарение. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижении». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в Евангелии от Луки в 16 главе Иисус рассказывает притчу о неправедном управителе. И вот в заключении этой притчи он делает призыв. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Что это значит, приобретать друзей богатством неправедным? Что это за богатство такое неправедное?
1: Очень интересная история, которую рассказывает Иисус Христос, и она, конечно же, вызывает множество вопросов. В частности, главный вопрос, как может Иисус Христос советовать людям делать что-то неправедное или при помощи чего-то неправедного как бы достигать хороших результатов. Вся причина этого недопонимания связана в отсутствии ясной картины общего контекста, который и определяет смысл, в котором Иисус применяет это слово «неправедное». Это записано в Евангелии от Луки в 16 главе, и мы читаем эту историю, она выражена таким образом. У одного человека, человек был богат, у него был управитель. И этот управитель по каким-то причинам, его господин решил его уволить. И вот перед тем, как этот человек будет уволен, управитель говорит, возьми и сделай мне отчет. То есть у него есть время до того, когда он будет уволен. И что он делает? Он в это время берет и тех людей, которые были должны господину что-то, он призывает их и говорит, ты должен столько-то, окей, пиши меньше. Другому говорит, ты должен столько-то, пиши меньше. То есть что он делает? Он берет и богатство своего господина, он отдает людям, которые каким-то образом могут стать его друзьями или они могут к нему иметь расположение. То есть он берет не свое, и этим не своим служит людям. И потом после этого он говорит, посмотрите, он говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Конечно, здесь очень сложно нам понять, как же это связано с вечными обителями, связано с вечностью и так далее. Для того, чтобы это понять, нужно немножечко глубже посмотреть на сущность того, о чем здесь идет речь. Когда Иисус объясняет это людям, объясняет ученикам, он говорит о том, что абсолютно все, что имеют люди здесь на земле, им не принадлежит. Мы сами не принадлежим сами себе. То есть, когда мы говорим о наших талантах, о наших ресурсах, о нашем времени, о наших физических силах, когда мы говорим о нашем разуме, о нашей способности чувствовать других и так далее, то есть мы обладаем огромными ресурсами, то вот эти все ресурсы, они, в общем-то, даны нам Богом. Время принадлежит Богу. Даже деньги, которые мы заработали, это Он дал нам возможность заработать. Наш разум, конечно же, Бог его сотворил. Наши чувства, наша личность, вот все то, что у нас есть, Бог сотворил, это Бог нам дал. Но посмотрите, какую Он дает нам милость. Он делает нас способными, чтобы мы, взяв то, что не наше, то, что Его, и вложив правильно здесь на земле, приобрели для себя в вечности награду. Это очень удивительно. То есть мы-то появились на земле, и мы ничего здесь не сделали. Это все, мы выполняем только то, что даже если мы сделали что-то наилучшим образом правильно, наилучшим образом хорошо, мы за это никакой награды не достойны. Мы сделали только то, что нам сказали. То, что мы обязаны были сделать, потому что мы принадлежим, мы рабы Божьи, мы принадлежим Ему. Но смотрите, что он говорит. Он говорит, вы можете, живя здесь на земле, вы можете вкладывать ресурсы, данные вам Богом. Дает Бог вам деньги. Вы можете вкладывать эти деньги в Его цели, в Божьи цели. И этим приобретать себе друзей в вечных обителях. Что это значит? Это, конечно, образное выражение, которое говорит о том, что вы придете в вечность, и вот там в вечности у вас будет ваш капитал. Этот капитал, конечно, не в деньгах выражается. Этот капитал выражается в отношении небожителей к вам, в том, как вас там будут воспринимать. И вот человек, который здесь на земле больше вложил в небесные ценности, он приобрел больше там друзей себе. Он в большей степени будет на небесах отражать славу Иисуса Христа. Таким образом, богатство неправедное в данном случае нужно понимать как богатство, не принадлежащее нам. Оно принадлежит Богу. И мы можем использовать это богатство для того, чтобы достичь более высокого уровня славы вот там на небесах. Конечно, делать это нужно. Прежде всего, с целью того, что мы это делаем искренне ради Господа и ради этих людей. Вот только тогда это богатство неправедное будет правильно вложено. Вложено так, чтобы оно принесло максимальную пользу в небесах. Послушайте, в действительности вы потратите свои силы, время, деньги, ресурсы, хоть так, вы их потратите здесь на земле. Потратьте их так, или точнее, вложите их так, чтобы они принесли вечную пользу. Это будет самым лучшим вложением, которое только может быть в вашей жизни. Помоги вам Господь в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг, и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Минута назидания.
1: Библейский портал экзегет.ру представляет.
2: Книга «Деяния апостолов», 6 глава, я читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала «Экзегет». Мы уже в пятой говорили, что Лука в этой книге дает сначала некую общую характеристику, потом исключения обсуждает. 6 глава — еще один пример того самого. У нас все время говорилось, все были едины, все собирались, преломляли хлеб, общее имущество, исключение из этого у нас уже в начале пятой главы было. То есть, ну, христиане прямо вот такая одна большая дружная семья. Слушайте, так бывает, чтобы несколько тысяч, а их уже несколько тысяч человек, были все абсолютно одинаково, друг друга хорошо понимали, никто никому не завидовал, не обижался. Вот так бывает в большой дружной семье, даже в не очень большой, а тем более не очень дружной? Конечно, нет. Конечно, всегда какие-то трения возникают. Шестая глава с этого начинается. «В эти дни, когда число учеников стало расти, грекоязычные иудеи начали жаловаться на иудеев, которые говорили по-еврейски». Естественно, это все внутри христианской общины, да? Часть из них иудеи по-еврейски говорят, а часть иудеи, которые живут уже, наверное, изначально жили в каких-то других областях, не в Иудее, и перешли на греческий язык, ну, как евреи в России говорят по-русски, в Америке по-английски, да, и так далее. Но это и культурная разница, да? Если мы, допустим, сегодня евреи из Москвы встречают евреи из Нью-Йорка, они, конечно, не одинаковы не только по языку, но по воспитанию, по культуре. А тем более у них уже новая вера. Они еще как бы не отделились от иудаизма полностью, они еще, в общем, себя осознают тем самым Израилем, который встретил своего Мессию. Им помогут отделиться, их очень мощно начнут отделять, и мы об этом тоже уже читали в пятой главе, как им запрещают проповедовать Иисуса. Но, тем не менее, они пока что еще вот едины с тем Израилем, который они надеются обратить, и который частично обращается. Но, смотрите, есть уже и различия культурные, языковые, в характере. Людям свойственно всегда помогать больше своим, потому что мы их хорошо понимаем, мы их любим и ценим. Они, эти самые грекоязычные, говорили, что те пренебрегают их в доме, когда раздают ежедневную пищу. То есть, смотрите, у них еще и общий котел, каждый день всех кормят. Ну, наверное, есть люди, которые самостоятельно себе зарабатывают на жизнь, а есть вдовы, у которых нет источника дохода, пенсии никто не платит и пособий, значит, им дают. Но своим вдовам они их всех знают, да, они к ним хорошо относятся, они дают. А там еще какие-то есть, может, они робкие, может, они сами боятся заявить о себе. Вот, пожаловались, не хватает, не достает. Вот, смотрите, вроде бы все едины, но тут же исключения. Какие-то практические трения возникают сразу. Как решаются практические трения? Значит, что могли сделать апостолы? Они могли, во-первых, сказать, ой, отстаньте от нас с этой ерундой, сами разберетесь, да, самое простое решение всегда. Мы тут проповедуем, у нас тут другие дела. Можно было вникнуть в эти все подробности, и тогда мы они с утра до вечера разбирали, сколько этой женщине дали, там, хлеба или масла, или еще чего, сколько той, но это невозможно абсолютно. Можно было, не знаю, там, как-то прикрикнуть на кого-то. Тогда 12 созвали всех учеников и сказали, мы не можем, оставив служение Словом Божьим, заняться обслуживанием столов. Поэтому, братья, выберите из вашей среды 7 человек с хорошей репутацией, исполненных духа и мудрости, и мы возложим на них эту обязанность. Сами же мы будем уделять больше времени молитве и служению слова. То есть возникла потребность, возникло новое служение, возникла новая должность, да? Не потому, что кому-то надо было повесить там звездочки на погоны, кому-то надо было почетную грамоту вручить, а потому что возникла потребность. Вот как все делается в церкви, когда церковь здорова, исходя из потребностей. Да? И при этом выберите. Вот, пожалуйста, апостолы принимают ответственное решение о том, как должно быть организовано это служение, а сама община выбирает кандидатов. Почему? Потому что люди знают друг друга. Репутация. Если кого-то сверху поставить, его не будут уважать. Скажут, а он себе в карман все тащит. Но наоборот, пусть люди сами из своей среды выдвинут наиболее честных, распорядительных, толковых, по характеру, чтобы они были для этой работы подходящими, да? Это предложение всем понравилось. Выбрали Стефана, человека полного веры и Святого Духа. обратите внимание. Вот полную веру и Святого Духа, принцип выбора. Наверное, у него были другие качества. Допустим, он хорошо умел считать, когда распределяют продовольствие, это важно уметь, да? Но главное, вот человек, в котором есть вот какие-то духовные качества, прежде всего. Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая из Антиохии, обращенного в иудаизм. Даже, кстати, не иудей, это, значит, язычник. Обратим внимание, что все времена именно греческие. То есть греки пожаловались, давайте вы, греки, и будете этим заниматься. Выбирайте из своей среды. То есть не то, что наказать их за ропот или, наоборот, наказать тех, кто не греки. Но вы хотите, давайте. У вас возникает потребность, проблема, решайте ее, мы только за. Апостолы помолились и возложили на них руки. Вот обряд посвящения, да, то есть возложили руки, тем самым их посвятили. Служители по-гречески это диаконы. Но тогда они занимались, соответственно, хозяйственной частью. Слово Божие распространялось, и число учеников в Иерусалиме быстро увеличивалось. Даже многие священники покорились вере. Вот уже и священники принимают христианство, священники Ветхозаветного храма, конечно. Дальше история про Стефана, того самого, которого выбрали. Тоже ему, казалось бы, надо столами заниматься, продовольствием распределять. Но если он человек, исполненный верой и Духа Святого, естественно, он участвует и в проповеди. Просто там у него обязанность основная, а проповедь — это уже его от души действие. Стефан, человек полный Божьей благодати и силы, совершал в народе великие чудеса и знамения. Некоторые из членов так называемой синагоги вольноотпущенников, киринцев и александрийцев, а также иудеи из Киликии и провинции Азия, стали мешать Стефану в его работе, вступая с ним в спор. Синагога вольноотпущенников, ну, то есть, видимо, они бывшие рабы, которых освободили их хозяева, но они при этом иудеи, у них такой свой клуб. В античных городах очень часто были вот эти вот клубы, которые так или иначе были связаны с некоторым, ну, социальным статусом их посетителей. Но они ничего не могли противопоставить мудрости и силе духа, с которыми говорил Стефан. Тогда они тайно подговорили нескольких людей сказать, мы слышали, как Стефан говорил богохульные слова против Моисея и Бога. Аргументов нет, обвиняют, да? И вот обвинение еще религиозное, да, то есть оно подсудно Синедриону. Они возбудили народ, старейшины, учителей закона, напав на Стефана, они схватили его и привели в высший совет. Представили лжесвидетелей, которые сказали, этот человек постоянно говорит против святого храма и против закона. Мы слышали, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит храм и изменит обычаи, которые передал нам Моисей. Вот, смотрите, в чем суть клеветы в данном случае, да, что Иисус пришел разрушить храм и изменить обычаи. Вот только ничего не трогайте. И как только начинается проповедь Христа, а проповедь, она ведь не про то, что надо храм снести бы, да, построить другой. Вот обычаи у вас такие, а я другие заведу. Совершенно не про это. Она про что-то более важное. Но люди слышат это, потому что у них есть вот свое такое шаблонное туннельное видение, и любой шаг в сторону воспринимается как угроза сложившемуся положению вещей. Да, такой консерватизм бывает здоровым и творческим, когда люди все сохраняют, потому что лучше ничего не нашлось. А бывает тупым и ретроградным, когда вот вообще никогда ничего не трогаете, а то все развалится, испортится, и агрессивным, потому что это такая позиция, требующая агрессии. Все, сидевшие в высшем совете, внимательно смотрели на Стефана и увидели, что лицо его сияет, как лицо ангела. Вот, казалось бы, и ответ, да, то есть иногда слова даже не нужны, слов от него потребуют, это будет следующая, 7 глава с длинной речью Стефана.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Верность.
3: Утром 15 марта 44 года до нашей эры Юлий Цезарь не домогал, и потому в этот день он не хотел участвовать в делах страны. Остаться дома усиленно просила его и жена, которая видела очень неприятный сон о нем. Но вот явился лучший друг Цезаря Брут, который к тому же был усыновлен им. Брут усиленно просил императора явиться в Сенат. Цезарь поддался просьбам Брута, которого он обожествлял из-за его способностей. Его вынесли из дому и на руках пронесли через площадь. В это время кто-то сунул ему в руку записку с предупреждением, что на него готовится покушение. Полагая, что мы положили очередное прошение о чем-то, он, не прочитав, положил ее в карман. Через час Цезарь был убит. В заговоре против императора участвовали 26 сенаторов, во главе которых был Брут. Каждый из убийц вонзил свой нож в императора. Император хладнокровно принимал свою смерть. Но когда увидел в числе убийц и своего друга, приемного сына Брута, то он только сказал: «И ты мой сын!» И, закрыв лицо плащом, горько заплакал. Все 26 убийц императора, как сообщает историк Плутарх, были вскоре сами убиты. Никто из них не умер своей смертью.
1: Вечные хиты.

0: Псалом 124. Надейся на Творца, мой друг, и твердость обретешь незримо, как горы, что стоят вокруг великих стен Иерусалима. Уходят дни, уходят годы, и краткодневен человек. Благословенные народы пребудут ныне и вовек. Бог не оставит жезла грешных над добрым жребием святых, дабы в стремлениях безуспешных не запятнать им рук своих. Благотвори, о Боже, правым и чистых сердцем освети, а тех, чьи помыслы лукавы, да будут гибельны пути.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божиим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов Викторию и Игоря Филоновых задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижении». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

сердцем и душой.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
2: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго утра всем, друзья!
3: Доброе утро!
4: Доброе утро!
2: С вами медиа-студия «Пилигрим» и радио «Чистая волна FM». Начинаем наш эфир.
3: По традиции, да, каждую субботу в прямом эфире, если на вашем календаре суббота и время московское с 8 до 9, то это прямой эфир. Мы ждем ваши сообщения, комментарии. Мы — это Юрий, Елена Кривонос, Юрий Ионов.
2: Да. Друзья, и у нас сегодня тема. Тема мы говорим о свободе. О, это волшебное слово «свобода». Как оно дорого каждому уху. Как каждый хочет себя ощутить свободным. За свободу люди сражаются, за свободу люди борются. Свободу люди отстаивают, защищают. О свободе говорят своим детям. Свободой ухвалятся. И, собственно, наверное, каждый человек уж если бы чем и похвастал, да, наверное, чем бы он ни хвастал, что бы он ни представлял, всегда это будет определенная цена его свободы.
3: Ну, может быть, поэтому существует такая фраза «богатые тоже плачут». Не свободны в чем-то, да, богатство не дает, в чем-то дает свободу, а в чем-то нет.
2: Жениться по любви не может ни один король, как пела одна певица. Но вот вам, пожалуйста, что не говори. То есть мы все время ощущаем где-то условности, ограничения, но и озабочены тем, как их устранить. Нам хочется свободы во всем. Нам хочется свободы полной.
3: Иногда мы не знаем, что с ней делать, с этой свободой. Тоже.
2: Вот это другое,
3: знаете,
2: дело.
3: Да. Или человек, который живет без семьи, вот он один, казалось бы, ну, свободен, да, но как-то вот хочется. Не быть таким свободным часто, а вот быть с кем-то, от кого-то, может быть, зависеть.
2: Да, или... так и есть. А с другой стороны, смотрите, как получается, что человек думает, а стоит ли разменивать свою свободу на какие-то обязательства. Это же придется эти обязательства как-то соблюдать, выполнять. И, по сути дела, так и получается, что мы получаем что-то взамен на нашу свободу. Здесь много можно еще рассуждать.
3: Мы, знаете, как по канату идем, то в одну сторону заносит, то в другую. Вот эту золотую середину трудно найти, но Писание говорит о Христе. Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Вот что это за та действительная, настоящая свобода, которая не зависит ни от каких обстоятельств?
2: Здесь, смотрите, сама фраза «кого Сын освободит, тот истинно свободен будет», это из Евангелия от Иоанна, она говорит о чем? Она говорит о том, что человек не свободен. Человек не просто зависим от каких-то обязательств. Человек не свободен по сути своей. Человек находится в рабстве, и из этого рабства выбраться ему невозможно. А это рабство греховности, это рабство ограниченности человеческой природы, человек смертен, это всевозможные немощи и болезни, это ограниченность, наверное, ограниченность человеческой природы в том смысле, что мы помышляем о великом, а способны достичь немногого. Mm-hmm. Тем более в одиночестве, в одиночку. Человек может мечтать о звездах, но у человека навряд ли хватит сил подпрыгнуть выше своего роста. Понимаете? И вот как так быть? Мы здесь испытываем не свободу. Мы хотели бы быть свободны в каждой мысли своей. Mm-hmm. И все равно понимаем, что мы свободны только в мыслях, а ограничены в нашей природе. И здесь, знаете, помочь нам что может? Конечно, человек начинает изобретать, человек начинает придумывать средства передвижения, он ездит быстрее, чем обычно ходит, да, он летает, хотя обычно не может, он плавает по морям или ходит по морям и океанам, хотя навряд ли может проплыть в средний человек больше километра по воде, если умеет плавать. Вот так мы как бы выходим за рамки своей ограниченности, и все равно этого нам не хватает. Нам нужна свобода. И вот здесь как раз слова Христовы: «Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет». И давайте зададимся вопросом, как освободит и от чего освободит?
3: И что такое истинная свобода?
2: Что такое истинная свобода? Христос, когда приходит в синагогу, когда начинает свой путь, свое служение, он читает место из книги пророка Исаии, где написано, вот здесь как раз для нас многие ответы. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот они слова Христа, сказанные в начале Его служения в синагоге, которые являются таким большим манифестом, главным, важным манифестом Его служения. Он благовествует, и Он исцеляет. Он проповедует и освобождает. То есть свобода, которую приносит нам Христос, это свобода от. И свобода для, конечно же. Свобода от, прежде всего, рабства тлению, рабства греха. Отпустить измученных на свободу. Кто они, эти самые измученные? Ну вот давайте зададимся вопросом. Сколько людей сегодня страдают от того, что они в той или иной мере не свободны?
4: Это, наверное, только те люди, которые понимают, что они не свободны. Потому что для того, чтобы хотеть свободу, нужно для начала понять, что ты не свободен. Как это не звучит, но это так. Потому что, если там сопоставить с какой-то зависимостью, да, то какие-то люди считают, что зависимость — это независимость. То есть это увлечение, это хобби, это может быть все что угодно, но только независимость. И поэтому и свободы им не надо.
2: Им так хорошо в своей зависимости, что не надо...
4: Но они не осознают, что это зависимость.
3: Но это же до определенного времени, до определенного момента. Какое-то время, да, ты находишься в иллюзии, что ты свободен, и ты независим, и это на тебя не влияет. Но проходит совсем небольшое количество времени. Любая зависимость, она приведет к разрушению либо здоровья, либо там отношений в семье, финансового какого-то благополучия. Разные бывают зависимости, но это до поры до времени. Я разговаривала как-то с одной девушкой, которая попала в зависимость такую греховную. И много всего там было. И и алкоголь, и всякие какие-то беспорядочные связи и так далее. И она говорит, у нас прям компания, мы жили, как мы хотели. Мы могли себе позволить все, что мы хотели, любые соблазны. Нам как бы были не соблазны, а просто брали и делали. А потом пришло вот это вот ощущение какой-то петли на шее. И чем больше она пыталась найти свободу в том, что ей просто хочется это взять, тем больше вот эта петля на шее затягивалась, тем страшнее, тяжелее было, когда один на один с собой остаешься. И потом, пытаясь выйти из этого, много лет мучительно и в молитвах, и искала Бога, и все. И когда вышла, и посмотрела на тех друзей, с которыми когда-то они были вот такими свободными, говорит, половина из них, прошло, говорит, всего 10 лет, половина из них уже нет в живых, а те, которые остались, разбитые, несчастные настолько, что я просто благодарю Бога, что Он в какой-то момент меня помиловал и вот освободил от этого. Хотя первые несколько лет жили, как говорится, не тужили.
2: То есть человек имеет на самом деле больше, чем ему нужно. Человек использует то, что ему вредит. Он это ест, он это пьет, он с этим спит. И в результате человек получает некое воздаяние. То есть за свою свободу или ложную свободу мы платим. Мы платим, опять же, свободой. То есть мы одну свободу истинную меняем на свободу ложную. Свободу вечности меняем на свободу временную. Свободу, которая связана с нашим здоровьем, да, с нашими какими-то возможностями, мы меняем на временную свободу развлечений, которая, в общем-то, ну, убьет наше здоровье. А в итоге мы потом станем, опять же, зависимы от лекарства, зависимы от там, инвалидных каких-то приспособлений. То есть человек, вот вам, пожалуйста, миг вот этой гиперсвободы, а потом годы рабства.
3: Ну вот хотя бы давайте вспомним слова Екклесиаста. «Веселись, юноша, в юности твоей, и ходи по путям, как там сердце твоего». Что хочешь, делай.
2: Да.
3: Живи как хочешь, пожалуйста. Но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. А да, если Бог становится нашим судьей, а не адвокатом, то вот, ну, после суда, когда вынесен приговор, лишается человек прежде всего свободы.
2: Да. И вот здесь, конечно, мы приходим к одной очень важной истине, что важнее закона свободы есть закон воздаяния, деяний и воздаяния за эти деяния. То есть где-то люди сами себя наказывают своими поступками, своим поведением, своими действиями, и потом мучаются в своей несвободе.
4: Вот прозвучало вместе, да, закон и свобода, да. Uh-huh. То есть, ну, я думаю, что у многих в умах свобода, она как бы подразумевает того, что
2: нет закона.
4: Нету закона, да. Есть возможность действования того, как ты хочешь, как ты желаешь. Но все-таки получается, что свобода, это она тесно связана с законом. То есть твоя свобода зависит от того, сколько закона есть в твоей жизни.
3: Классная мысль вообще.
2: И еще твоя свобода зависит от того, насколько ты в разуме своем свободен или нет, и от чего ты свободен. В послании к римлянам апостол Павел сокрушенно так пишет, что Бог предал превратному уму людей, которые, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Он здесь говорит о ученых того времени, о философах, которые, как он пишет, апостол Павел, сквернили сами свои тела. Ну, то есть занимались тем, что сегодня в Российской Федерации запрещено популяризировать и рекламировать. Мы об этом говорить не будем. Но и он говорит, они сами стали на этот путь. Угу. Они пошли по этому ложному пути и поэтому оказались в состоянии безумцев. А вот им кажется, что они свободны. А они не свободны, они безумны. И так действительно происходит, когда ты видишь человека в зависимости определенной, ему кажется, что он свободен, он где-то летает. А ты понимаешь, что он потерял рассудок. И что с этим делать? А здесь как раз и призыв Христа и обращен к нам, к таковым, вот к таковым, к обманутым. Да? А он пришел, чтобы отпустить измученных на свободу. Настоящая свобода не приносит мучения по итогу. Она не приводит к нему. Ни мучения в здоровье, ни мучения от последствий в совести, ни в мучении от безумия своего, ни в мучении от физических ограничений, когда человек, ну, за свои деяния просто сидит в местах не столь отдаленных.
4: Ну, сама свобода, да, не приносит мучений, но иногда путь к свободе, да, может быть наполнен определенными мучениями, потому что, ну вот, есть еще, да, место Писания, где говорится о том, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть свобода, она подразумевает то, что ты имеешь знание и понимание того, что происходит, и как вообще действует в твоей жизни эта свобода, и для чего она нужна.
3: Да, ну и Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И вот здесь познайте истину, здесь как раз в свете познайте Христа и Его, ну, Слово, Его учение.
2: Друзья, у нас время для небольшой музыкальной паузы. После нее мы вернемся в тему.
1: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
2: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
3: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаем, в студии Юрий Елена Кривонос, Юрий Ионов. Говорим сегодня о свободе. Что Писание, Священное Писание называет истинной свободой?
2: Апостол Павел к Галатам пишет в послании: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Вот он приоткрывает две стороны свободы, очень важной, позитивную сторону и негативную сторону. То есть, смотрите, любая свобода, она не является абсолютно или абсолютным счастьем, абсолютной радостью, абсолютным удовольствием.
4: Твоя свобода может быть чьей-то несвободой?
2: Да. Да. Твоя свобода может быть чьей-то несвободой. И он поэтому и говорит, чтобы вы, свобода ваша, не послужила для удовлетворения разных похотей, к угождению плоти, то есть для себя, для насыщения, для угождения, для, ну, я не знаю чего, там, безумного потребления и угнетения тоже, не дай бог. А что? Он говорит: любовью служите друг другу. Вот что ты можешь делать. Ты можешь служить друг другу любовью. Но многим так не кажется. Многие думают, что как раз-таки любовь — это и есть не свобода. Любовь — это и есть некий эквивалент рабства. Вот я настолько кого-то люблю, что вот я к нему привязался. Но в этом-то суть, что ты не просто кого-то любишь, но ты еще и служишь. То есть на первом месте здесь стоит все-таки служение, которое происходит с любовью, которую ты служишь другим. У тебя есть возможность так поступать. И вот эта свобода, она, конечно же, требует, наверное, осознания такого, уразумения ее, как ее понять, действительно, свобода ли это. Но Христос говорит, что только это и свобода. Потому что человеку кажется, быть свободным — это править. Быть свободным – это чтобы тебе служили.
3: Делать, что хочу.
4: Нет, да.
3: Кого чтобы мне делали, что я хочу.
2: А, чтобы, да, вот смотрите, иметь все то, или власть, или деньги, чтобы купить себе любое обслуживание. И мне люди прислуживают, мне люди служат, а я получаю, что хочу. И в этом видится свобода. Но истинная свобода как раз-таки в служении. И Христос пришел не чтобы Ему послужили, но чтобы послужить многим. В этом Его свобода, в этом свобода Сына Человеческого. С одной стороны, Его личная. С другой стороны, есть Его зависимость от Отца. Был послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. И таким образом, послушанием своим победил грех, и имя Его сегодня спасительное для каждого человека.
3: Ну вот эта молитва в Гефсимании, она как раз это ярко очень подтверждает, когда Христос говорит: «Если возможно, доминует меня чаша сия». То есть через это мы понимаем, Он не хотел идти на крест, но говорит: «Не моя воля, но твоя да будет».
2: Христос передает свою свободу как бы в руки Отца Небесного, чтобы быть Ему послушным. И это может сделать только человек свободный. «Никто не отнимает жизнь у меня, я сам отдаю ее», говорит Христос. Это тоже говорит о том, что Он обладает высшей степенью свободы, потому что мы-то люди как раз-таки зависимы в этом смысле. Мы чаще всего лишаемся жизни по каким-то от нас не сильно зависящим причинам. Точнее, мы бы не хотели, чтобы они нас лишили жизни. Но Христос захотел. Почему? Потому что была цель. И мы видим, что Христос свою свободу, божественную свободу, покоряет и подчиняет для высшей цели и высшего блага – спасения человечества. И становится служителем человечества. А вот здесь-то как раз свобода себя и проявляет. Не в использовании чего-то, да, не в неразумной трате, не в покорении других. Она как раз в способности ее передать для высшей цели. Вот здесь, в некотором смысле, как раз, мне кажется, примером являются отношения мужчины и женщины, когда есть любовь, когда они в этой любви друг к другу добровольно свою свободу полагают в руки друг друга, чтобы уже стать не двоим, а одним, да, уже они вместе. Но уже они друг от друга зависимы, иногда зависимы полностью. Вот в этом смысле и Христос. И они уже здесь служат друг другу. Почему? Потому что вот так они пользуются своей свободой. Они, ну, можно так сказать, заполнили ее служением в любви.
3: Ну вот практически, как применить вот это место Писания, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. В чем это конкретно? И еще же есть другой момент. Не отдавайте себя снова в это рабство. То есть вы вас освободили, Христос освободил от каких-то, ну, от рабства греха, да, кто кем побежден, тот там и раб, от зависимости каких-то. Но то, что Он нас освободил однажды, не гарантирует, что теперь мы не можем попасть в зависимость снова. То есть мы можем сами снова выбрать, сами отдать себя в рабство греху и снова встать в эту зависимость.
2: Да, потому апостол Павел и пишет: «Дабы свобода ваша не послужило поводом к угождению плоти». То есть ты свободен, ты не попал в новое рабство. Да? То есть когда у тебя теперь вариантов нет. То есть ты теперь не можешь, абсолютно не можешь, тебе этого не дадут, ну, условно говоря, то, чем ты раньше злоупотреблял. И так было бы легче. Да, вот... все, не пускают меня в эти магазины, все это у меня в руках горит, падает и так далее. Нет, ты действительно свободен. Ты свободен от своей зависимости, ты свободен от своих долгов, но ты снова не попадай в зависимость, потому что ты-то свободен, ты можешь это сделать, и снова не попадай в долги. Снова не становись рабом тех или иных вещей, предметов, пристрастий или обстоятельств. Ну и в том числе людей тоже. Не становись рабом людям. Вы освобождены. Для чего освобождены? А вот здесь апостол Павел говорит: любовью служите друг другу. Если перефразировать место Писания, вот это место Писания, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет, то можно сказать так, что настоящая свобода, она приходит только со Христом. Чтобы понять, осознать эту свободу, надо ко Христу обратиться.
4: У меня есть такой пример из жизни. Я долгое время курил, да, и в какой-то определенный момент решил бросить еще до знакомства со Христом. И такая книга есть, там, как «Легкий способ бросить курить». Вот, да. И я прочитал эту книгу, действительно, я перестал курить, но прошло время, и я стал обратно курить. Другой момент, когда находился вот в общине, тоже приехал, ну, там курить же нельзя, ну, первые там пару дней по инерции я все-таки продолжал. И в один момент после того, как покурил, возвращаясь в дом, где мы находились, я как-то, я не знаю, мне кто-то это сказал или как это произошло, но такое какое-то пришло понимание, нужно ли оно тебе. Ну вот там целый день ждать, чтобы потом, спрятавшись где-то покурить, идти, чувствовать себя не очень. И я понял, что оно мне не нужно. И вот, слава Богу, прошло уже больше 17 лет. Я не могу сказать о том, что я бросил курить. Меня действительно Бог освободил. То есть
3: ты не сам?
4: Вообще не сам. Вообще никто другой, не вот этот человек, который написал книжку о легком способе бросить курить. Не он меня освободил. А действительно, Христос дал мне новую жизнь, в которой никогда не было вот этой зависимости. И вот я как бы считаю, вот это вот как раз-таки и есть.
3: Вот он, истинно свободный человек, которого Христос освободил.
4: По крайней мере, от курения.
2: Да, прервемся. Да, жизнь, в которой никогда не было этой зависимости. Хорошо сказано. Друзья, блок новостей у нас. После него вернемся. Подключайтесь.
3: И снова приветствуем всех, кто подключился к прямому эфиру. Ну, а если вы смотрите нас в ВК, то, может быть, напишите, от чего освободил вас Господь, пусть это станет добрым свидетельством для других. Ну, или какие-то ваши вопросы и пожелания, пишите, будем рады каждому из вас. А мы продолжаем разговор в студии Юрия, Елена Кривонос, Юрий Ионов, и говорим о свободе, об истинной свободе, которая приходит через Христа.
2: Да, друзья, но свобода, она ведь не только от чего-то, она еще и для чего-то. И здесь хотелось бы нашим слушателям задать вопрос. Вы свободны для чего? Вы свободны что делать? Нередко мы свободу воспринимаем как, скажем так, некую возможность нарушать. Угу. Нарушать. Вот неважно что, но нарушать. Есть человек, у него есть, наверное, какие-то номера на машине, которые позволяют ему или документ, да, нарушать правила дорожного движения. А другой человек, у него тоже есть, наверное, какие-то возможности, он нарушает какие-то еще другие общественные правила. То есть и здесь мы сталкиваемся с определенным представлением о свободе. Вот у меня есть документ, да, я вообще могу отсюда улететь в любой момент, как писал Филатов. Вот она тоже свобода. То есть у человека есть там некий паспорт, с которым он может удалиться в любую, какая ему понравится, страна. И вот он тоже считает себя в этом смысле свободным. Но свободен ли он на самом деле?
4: Ну вот касаемо, да, там, этих правил дорожного движения, да, то, сказал Юрий Анатольевич. Но опять же таки, какая бы курочка ни была, есть обстоятельства, да, которые, угу. Есть у тебя курочка, там она уже тебе не пригодится. То есть также и там техника безопасности, что-то еще. То есть
2: да.
4: Та условная свобода, но она все равно подчинима под определенные законы. То есть, и имея эту свободу, ты должен понимать то, что есть.
2: Действительно, ездить на каком-нибудь виде транспорта, ну, допустим, в двухколесном, да, без шлема, чревато. Да, это здорово. Ветер в лицо. Вот она, свобода, ощущение. Да. Но, а если кочка, да, которая лежит и на дороге, и, в общем-то, не ожидает встречи
3: никого
2: с тобой.
3: Никого не трогает.
2: Да, но ты на нее налетаешь.
4: Ей все равно на твою корочку.
2: Да, ей все равно на твою корочку, ей все равно на твое...
3: На твою свободу.
2: Ах, вот оно, да, как помните в мультфильме «Ну, погоди», где волк решил отстегнуться. Да, ерунда, вот на вот этом самолете вращающемся, на аттракционе. И, в общем-то, ну...
4: Почувствовал вот, свободу.
2: Почувствовал свободу.
3: Свободу.
4: Весовость.
3: Усиление, как это, свободное падение он почувствовал.
2: Да, за что боролись, как говорится, на то и напоролись. Вот свобода в этом смысле такая штука острая. И поэтому очень важно, чтобы человек, получая свободу, знал, как он будет действовать. Вспомните историю, вот она, может быть, и не относится напрямую к нашему диалогу, но довольно показательно. Христос рассказывает притчу о человеке, которому было прощено 10 тысяч талантов. И он, получив прощение, вышел на свободу. И что стал он делать, будучи освобожденным? Он кинул в тюрьму должника, который должен был ему какую-то маленькую сумму. Ну, судя по всему, законы той местности, они позволяли это сделать. Есть кто-то должен тебе, но не отдает, брось ему в тюрьму, пусть родственники ищут деньги. И что в итоге, чем это закончилось? В итоге закончилось тем, что тот господин, который простил этому человеку огромный долг, да, в 10 тысяч талантов, снова бросает его в тюрьму. То есть он лишается своей свободы. Потратил ее не на то. Потратил ее не на то. А люди, когда нарушили закон и вот попали в места не столь отдаленные, выходя из этих мест, получают напутствие обычно. Живите так, чтобы больше сюда не попадать. Да? То есть цените свою свободу. И вот человек, выходя из больницы тоже, да, вылечили его. Живите так, чтобы больше сюда не попадать. Давайте не будем говорить «до свидания», да, да, а зачем это надо? И это на самом деле печальная ситуация, когда ты видишь человека, который, ну, раз за разом, а он в одном и том же. Хочется ему помочь, а не знаем как. Потому что свобода такая вещь, она все равно дана в личное пользование каждому. И ты у него ее ради него, его блага отнимешь, сделаешь его несчастным, оставишь его, он себя погубит. И здесь, конечно же, нам нужно только к Богу идти. Вот почему и говорится, кого Сын освободит, тот истинно свободный будет. Это по-настоящему.
3: Я помню еще в начале 90-х, когда вот я только уверовала, и мы стали с людьми из церкви, с братьями и сестрами посещать колонии. С проповедью Евангелия пели песни, там свидетельствовали, говорили о вот этой как раз свободе, которую дает Христос, независимо от того, где находится человек и в каких обстоятельствах. И очень многие люди откликались. И были некоторые, которые серьезно, которые глубоко были затронуты Богом, и говорили: вот мне немножко осталось, я выйду, и я в церковь приду, и я буду Богу служить, я буду ходить. Но однажды я встретила одного из них на улице, уже он освободился, молодой парень, который, пока был вот там в заключении, говорил: я за Богом, все, я выбрал это, Бог изменил меня. Но как только вышел на вот ту свободу,
4: долгожданную,
3: да. И я встретила его, говорю: ну как, я рада, ты вышел, все, в церковь. Он говорит: не сейчас. Ну и больше я его не видела никогда. И вот тогда я еще подумала:
2: сейчас, я же так свободен, я опьянен свободой.
3: Да, вот человек вот эту свободу получил от заключения, да, тюремного. Но не смог, но оказался все равно не свободен вот в этом истинном значении свободы. Все равно вот пошел...
4: Не свободен в разуме,
3: да? В разуме своем, да. Вот это важно. А недавно я перечитывала книгу «Камогрядеш», это исторический роман о гонениях на первых христиан, и там вот интересный момент, когда они уже все в тюрьмах сидят перед тем, как на арену их кого-то убивали, там кого-то на крестах, кого-то зверям отдавали. Люди с детьми, семьями, все, вот они сидят в этих клетках, да, ожидая своей участи. И вот автор описывает, насколько удивительно они свободны были там, вот находясь оклеветанные, обреченные на жестокую погибель, пели песни радости, прощали своих палачей и благодарили Бога. И удивительно показана вот эта свобода в их сердцах, в их разуме. Свобода от страха, от зависти и от много-много
2: от чего. Ненависти. От ненависти. Да. И свобода для того, чтобы любить друг друга в любых обстоятельствах. Да. Сделаем небольшой перерыв на песню, а после, друзья, поговорим о том, каким образом эта свобода приходит к нам и удерживается в нашей жизни.
3: Ну а всем, кто подключился, мы напоминаем, что у нас есть приложение, называется «Христианское радио Пилигрим». Можете скачивать, устанавливать на свои телефоны и быть с нами 24/7. Несколько каналов, все для вашего хорошего духовного настроения.
2: Да, друзья, смотрите, но свобода такая вещь, она, ну как бы это сказать, она... Не то, чтобы есть самостоятельно без нас. Свобода связана с нами напрямую. Свобода связана с нашим разумом. Свобода связана с нашим духом. Человек, будучи существом духовным, дух, душа, тело у человека, свободен именно в духе своем. Потому что тело наше, когда оно свободно, свободою своей распоряжаться, не может. Оно ее обычно тратит не в том направлении, во вред себе. А поэтому человек должен понимать, что такое свобода, как ему ею пользоваться и как ее сохранять. Иначе может пропасть, могут украсть. И здесь для нас источником свободы или осознания того, что мы свободны во Христе, является истина. Вот слушая истину и веруя в нее, мы получаем свободу. Христос говорит как раз об этом. Веруйте в истину, и истина сделает вас свободными. То есть, когда я читаю Священное Писание, читаю Библию, я могу уже с уверенностью сказать: я от многих вещей свободен. Это вообще невероятная свобода — иметь возможность общаться со Словом Божьим. Мы, знаете, иногда не ценим свободу дышать, иногда не ценим свободу ходить, иногда не ценим свободу видеть то, что мы хотим, да, своими глазами выходить на улицу и просто разглядывать. А Слово Божие, оно как раз из этого списка. Мы свободны, когда понимаем, что оно есть. Вот мы богаты, когда у нас есть много воды. Можно иметь много золота и денег, но жить в пустыне без воды, что тебе твое богатство, да? Что тебе твои алмазы? Вот Слово Божие, оно именно как раз то, что и поддерживает, и подкрепляет, и делает нас свободными. Поэтому, друзья, читайте Библию. Читайте Библию чаще, читайте ее больше. А следующее, что делает нас свободными, это наше крещение во Христа. Когда мы во Христа крестившиеся, как написано, в смерть Его крестились. Но вот действительно так, есть в мире представление, человек умер, освободился. Кто-то освободился от болезни своей, кто-то освободился от уз своих, кто-то освободился просто от жизни бренной своей, да, от старости, например. Но мы не просто освобождаемся от этого мира, мы со Христом и воскресаем. В крещении мы воскресли, совоскресли со Христом для новой жизни. Поэтому во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И теперь свободны в нем. А вот еще одна важная степень свободы. И еще это, когда мы предаем себя в послушании Духу Божьему.
3: Вот казалось бы, да? Свобода. Что это за свобода?
4: Типа с одного рабства в другое, да.
3: Когда вы уже не свои, написано, то есть вы себе не принадлежите, потому что вы куплены дорогою ценой, за вас заплачено.
4: Ну, послушайте, например, когда человек, будучи зависим, он себе уже принадлежал, как бы он, да, принадлежался, как бы, до определенного своего состояния. Поэтому
3: не смог сам справиться с этим.
2: Но послушание Духу Святому – это ведь послушание, это не рабство. Да. А рабство – это хочешь, не хочешь, волен, неволен. И поэтому апостол Павел пишет, что когда вы поклонялись безгласным идолам, это происходило так, как будто вели вас, вот ведут вас, как за цепь, да, или за поводок. Никуда вы не денетесь, дернетесь, вас одернут. И вы не понимаете, что с вами даже происходит. А здесь Дух Святой освобождает человека, но предлагает ему добровольное сотрудничество, послушание ему, послушание тем заповедям, которые даны во Христе, послушание добродетельной, благочестивой жизни, послушание небесному откровению, ведь оно не просто как некое повеление, оно откровение. То есть он всегда ведет нас, как добрый учитель, не из-под палки, но с добрым советом, с наставлением, с поучением, с утешением, вот что очень важно. Все это как раз от Духа Божьего.
4: Ну вот на самом деле сейчас очень много в нашем мире есть того, что люди ищут определенных себе наставников в бизнесе, да, или в чем-то еще. Куча. Почему? Да, почему? Потому что они, по сути, принимают за них определенные решения, угу, подталкивая их к определенным действиям.
2: Взгляд со стороны.
4: Да, да, взгляд со стороны. И вот когда занимаешься тоже, ну, кто занимается там бизнесом, да, как, например, индивидуальный предприниматель или еще кто-то еще, иногда очень тяжело, потому что от тебя зависит, от твоих решений зависит дальнейшее, как бы, твое развитие. И намного легче иногда, чтобы над тобой был определенный начальник, который бы тебе помогал бы в правильно развиваться, кто бы тебе подсказал. А тут на самом деле есть тот, кто абсолютно бесплатно, абсолютно знает все об этом мире, об его устройстве, готов стать твоим наставником. Он, да, просто ждет, чтобы ты пришел к нему.
2: А к психологам люди приходят по этой же причине. Им нужен взгляд со стороны. И если не Бог, то кто лучше знает нас, знает наши переживания, знает наше настроение, знает наши особенности? А он все о нас знает, но не довериться ли ему? друзья.
3: Ну вот охотник нам пишет хороший комментарий. Когда я получил свободу, я понял, что могу выбирать добро и зло. Я был в восторге. Это настоящая свобода. Великолепное чувство, несравненно. Вот интересно, в Эдемском саду, когда дьявол искушал Еву, он говорит, вы познаете добро и зло, будете как боги. И вот они познали и оказались в рабстве греха. А Христос не познание добра и зла прежде дает, а как раз выбор. Ты свободен выбирать добро, свободен выбирать зло, и то, что ты выберешь, то и будет тобой руководить.
2: Ну, друзья, когда мы получили свободу во Христе, от нас что-то требуется. Первое, конечно, безусловно, пребывать в истине. Второе – пребывать в благодарности Богу. Вот это очень важный момент. Стремитесь быть благодарными Богу не только сами, да, но и посредством других, помогая другим людям, чтобы из их уст к Богу неслась хвала за вас. Славить Бога, ходить в этой свободе, вот знаете, утверждать ее, утверждать божественную истину. Служить другим, как мы уже говорили. Не обижать и не унижать человека. И, друзья, не использовать свободу для греховной жизни. А еще есть такое правило, да, оно обычное, мирское, что наша свобода заканчивается там, где начинается несвобода других. То есть, когда наша свобода делается проблемой для других людей, уже стоит задумываться, а для чего ты ее используешь. Поэтому пусть все это в целом даст вам разумение, как жить с Богом, как жить со Христом.
3: Спасибо большое за ваше участие, за то, что поддерживали нас, за то, что

Аудиомысли представляет. Ошибки не выполняют свою миссию в оказании помощи человеку, который винит в своих ошибках других людей. Генри Хаскинс. Любой человек может ошибаться, но только глупец упорствует в своих ошибках. Цицерон. Человек должен научиться прощать себя. Артур Дэвисон Фик. Я думаю и думаю. В течение нескольких месяцев. Лев. 99 заключений неверны. В сотый раз я прав. Альберт Эйнштейн. Если бы мне пришлось прожить свою жизнь заново, я бы осмелилась сделать больше ошибок. Надин Хистри.

0: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божиим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов Викторию и Игоря Филоновых задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Иефай и его дочь. Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай, и жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиль. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И был на Иефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифа Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу, и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ароера до Минифа 20 городов и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу, в дом свой. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверся тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». И сказал отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, 4 дня в году. Книга Судей, глава 11, стихи с 1 по 11, из 29 по 40.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 июля. Просите, ищите, стучите. Не переставайте просить, и дано будет вам. Не переставайте искать, и найдете. Продолжайте стучать, и двери отворят вам. Евангелие от Матфея 7:7. Расширенный перевод Библии. Иисус велел нам просить, искать и стучать. Если никто не будет стучать, дверь не откроют. Если мы не будем искать, мы ничего не найдем. Если мы не попросим, мы ничего не получим. Чтобы получить что-то, нужно просить об этом, поэтому молитвы прошения очень важны. Однако, когда мы обращаемся к Богу с просьбами, мы должны следить за тем, чтобы наше прошение не отодвигало на второй план хвалу и благодарение. Если мы не благодарим Бога за то, что Он уже дал нам, как мы можем просить Его о чем-то еще? Помните наставление Господа. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Смотрите послание к Филиппийцам 4:6. Когда в нашей жизни соблюдается пропорциональность между просьбами, хвалой и благодарением, молитвы прошения приносят невероятное удовольствие. Разве не чудесно просить что-нибудь у Бога, верить в то, что Он обязательно исполнит нашу просьбу, а затем наблюдать, как Он воплощает все это в реальность? Когда мы просим о чем-то у Бога, мы либо понимаем, что уже получили ответ, и больше не упоминаем об этой просьбе, либо чувствуем, что нам необходимо продолжать настойчиво молиться. В любом случае, мы не должны сомневаться в том, что Бог любит благословлять нас, и что Он ответит на наши молитвы с мудростью, в нужные Ему сроки и так, как Он считает правильным. Не стесняйтесь и просите. Божье слово на сегодня. Пусть ваши молитвы, прошения не отодвигают на второй план хвалу и благодарение.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 июля, и наша тема сегодня – «Время испытать себя». И наш стих – второе послание Коринфянам 13:5, где апостол Павел написал: «Испытывайте самих себя». Слово «испытывать» – перевод греческого слова «пейрадзо». И я прочитаю из второго тома «Драгоценных истин». Это маленькое слово «испытывать» является греческим словом «пейрадзо», которое описывает тщательное исследование. Оно может включать испытание огнем, ответы на вопросы или даже проверку, в которую входит испытание самого себя. Не знаю, как насчет вас, но когда я нахожусь в Божьем присутствии и молюсь, Господь иногда задает мне вопросы, которые касаются лично меня. И вот оно, время испытать себя. Пребываю ли я на самом деле в вере? Исполняю ли я то, что поручил мне Бог? Отдаю ли я десятину так, как должен? Служу ли я с радостью? Иногда такие вопросы неприятны, потому что ответы нам не нравятся, но эти ответы важны. Они помогают нам не сходить с дистанции и показывают, где нам нужно что-то изменить. И я хочу спросить вас, может быть, пришло время испытать себя? Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя-София, сообщает газета.ру. Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя-Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижении». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Смирно!
1: Разрешите обратиться, товарищ сержант?
0: Обращайтесь!
1: Что вы здесь делаете, товарищ сержант?
2: Товарищ сержант, а где священник?
0: Священник отбыл по срочному делу! Он попросил меня провести сегодня библейский час! Надеюсь, никто не возражает?
3: Никак, товарищ сержант!
0: Не слышу!
3: Никак нет, товарищ сержант!
0: Садитесь! Достали Библию! На сегодня у нас послание римлянам, глава 3! Открыли? А ты что засуетился, дизайн?
4: Не могу найти это послание к римлянам.
0: Повтори, что ты сказал!
5: Не могу найти послание к римлянам, товарищ сержант!
0: Рядовой Кошкин, помогите найти рядовому Васюкову послание римлянам!
6: Слушаюсь, товарищ сержант!
0: 3 глава, стих 23. Что нам написано, рядовой Васюков?
5: Ибо все согрешили и лишены славы Божией, товарищ сержант!
0: Все?
5: Так точно, товарищ сержант, все!
0: То есть я?
5: И вы, товарищ сержант!
0: Рядовой Васюков, сержанты не грешат! 50 раз упал, отжался!
4: Товарищ сержант, тут ведь так написано.
0: Не понял, рядовой Васюков!
4: Есть упал, отжался.
5: Разрешите обратиться, товарищ сержант!
0: Обращайтесь!
5: Книга пророка Исаии 53:6 подтверждает то, что прочитал рядовой Васюков. Все вы узнали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу.
0: Рядовой Васюков, встать!
6: Слушаюсь.
0: Допустим, мы все согрешили. И что дальше?
6: Римлянам 6, товарищ сержант!
0: Что Римлянам 6, болван?
6: Римлянам 6, стих 23. Наказание за грех — смерть, товарищ сержант!
0: Что ты сказал, Федюкин? Смерть товарищу сержанту? А ну, упал, отжался!
6: Слушаюсь, товарищ сержант!
5: Товарищ сержант, разрешите прочитать Римлянам 5:8?
0: Читай!
5: Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками!
0: Рядовой Федюкин, встать!
6: Слушаюсь!
0: Но ведь я порядочный, не пью, не курю, это... жене не изменяю!
5: Послание Титу 3:5! Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, товарищ сержант!
0: Спас нас? Кого это нас?
5: Евангелие от Иоанна 1:12. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, товарищ сержант!
0: Да кто он-то?
3: Иисус Христос, товарищ сержант!
4: Он воскрес из мертвых, товарищ сержант!
7: Он всемогущий Господь, товарищ сержант!
0: А как это принять его?
7: Просто попросите его стать вашим командиром, товарищ сержант!
0: На этом библейский урок закончен! Библии закрыли, положить на стол налево! Из класса шагом марш!
8: Любит Иисус меня!
3: Любит Иисус меня!
8: Эй, говорит мне Библия!
3: Говорит мне Библия!
9: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
10: Вы слушаете «Христианское радио».

0: настало.
1: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 9. Следует ли верить, будто низшую часть земли, противоположную той, на которой живем мы, занимают антиподы? Тому же, что рассказывают, будто существуют антиподы, то есть будто на противоположной стороне земли, где солнце восходит в ту пору, когда у нас заходит, люди ходят в противоположном нашим ногам направлении. Нет никакого основания верить. Утверждающие это не ссылаются на какие-нибудь исторические сведения, а высказывают как предположение, основанное на том, что Земля держится среди свода небесного и что мир имеет в ней в одно и то же время и самое низшее, и срединное место. Из этого они заключают, что и другая сторона Земли, которая находится внизу, не может не служить местом человеческого обитания. Они не принимают во внимание, что хотя бы и возможно было допустить или даже как-либо доказать, что фигура мира шарообразная и кругла. Из этого еще не следует, что та часть Земли свободна от воды. Да если бы даже была и свободна, из этого отнюдь не следует, что там живут люди. Ибо никоим образом не может обманывать то Писание, которое удостоверяет действительность рассказываемых им событий прошлого, исполнением на деле его предсказаний. А между тем было бы крайней несообразностью утверждать, что люди могли, переплыв безмерные пространства океана, перейти из этой части земли в ту, и таким образом положить и там начало роду человеческому от того же одного первого человека. Поэтому будем искать, если можем найти, в среде тех человеческих народов, которые представляются разделенными на 72 племени и 72 языка, этот странствующий на земле град Божий, который доведен до потопа и ковчега, и дальнейшее существование которого в сыновьях Ноя указывается благословением их, особенно в лице самого старшего, называвшегося Симом, потому что Иофет был благословен селиться в шатрах того же своего брата. Глава 10. О потомстве Сима, в поколении которого град Божий по прямой линии доводится до Авраама. Итак, нужно следить за порядком рождений от Сима. Этот порядок послужит указанием града Божия после потопа, как служит указанием его до потопа ряд рождений от того, который был назван Сифом. Поэтому-то Божественное Писание, после того, как указало град земной в Вавилоне, то есть в смешении, как бы повторяясь, снова возвращается к Симу и ведет от него ряд рождений до Авраама, упоминая и скольких кто был лет, когда родил сына, принадлежащего к этому ряду, и сколько всего прожил. На этот раз уместно сделать обещанное мною прежде замечание, чтобы пояснить, почему об одном из сыновей Евера сказано «Имя одному Фалек, потому что в дни его земля разделена». Бытие, глава 10, стих 25. Что иное следует разуметь под разделением земли, как не разделение посредством различия языков. Итак, опустив других сыновей Сима, не относящихся к делу, писатель приводит рождение тех, через которых он мог дойти до Авраама, точно так, как до потопа приводились те, через которых можно было дойти до Ноя, рядом рождений от того сына Адамова, который назван был Сифом. Ряд этих рождений начинается так. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Бытие, глава 11, стихи 10 и 11. Подобным же образом писатель говорит и о других, показывая, на котором году своей жизни каждый из них родил сына, принадлежащего к тому ряду рождений, который тянется до Авраама, и сколько лет жил после того, и замечая, что он родил сынов и дочерей. Последнее делается с той целью, чтобы дать нам понять, откуда могли образоваться народы, дабы, занимаясь немногими упомянутыми людьми, мы, как дети, не пришли в недоумение, каким образом племя Симова могло наполнить такие обширные области и царства, особенно же царство Ассирийское, откуда знаменитый Нин, бывший повсюду победителем, управлял с необыкновенным счастьем народами Востока и упрочил за своими потомками обширнейшее и сильнейшее царство, долгое время продолжавшее свое существование. Но чтобы не задерживаться на этом предмете более чем нужно, мы не будем говорить о том, сколько лет жил каждый в этом ряду поколений, а полагаем упомянуть в этом порядке лишь о том, на каком году своей жизни он родил сына, чтобы сосчитать таким образом количество лет от окончания потопа до Авраама, и в связи с тем, над чем нужно остановиться, коснуться коротко и бегло остального. Итак, во второй год после потопа Сим, будучи 100 лет, родил Арфаксада. Арфаксад же, будучи 135 лет, родил Каинана. Последний, когда ему было 130 лет, родил Салу. Столько же лет имел и Сала, когда родил Евера. Еверу было 134 года, когда он родил Фалека, при жизни которого разделилась земля. Сам Фалек жил 130 лет и родил Рогава, а Рогав 132 и родил Серуха. Серух 130 и родил Нахора, Нахор 79 и родил Фарру, Фарра же 70 и родил Аврама, которого Бог переименовал потом в Авраама. Таким образом, по изданию общеупотребительному, то есть 70 толковников, от потопа до Авраама прошло 1072 года. По еврейским же кодексам, говорят, оказывается гораздо меньше, но счет их или не представляют вовсе, или представляют, но очень запутанный. Но ища град Божий в среде упомянутых 72 народов, мы не находим основания утверждать, чтобы в то время, когда у них был один язык, род человеческий уклонился от почитания истинного Бога до такой степени, чтобы истинное благочестие сохранялось только в тех поколениях, которые нисходят от семени Сима через Арфаксада и идут до Авраама. Только в гордом притязании построить башню до неба, признаки нечестивого превозношения, обнаружился земной град, то есть общество нечестивых. Не существовало ли его вовсе до того времени, или оно скрывалось, или было и то, и другое? Благочестивое, в лице двух сыновей Ноя, которые получили благословение, и их потомков, а нечестивое в лице проклятого и племени его, из которого вышел Исполин, ловец против Господа. Разобрать трудно. Возможно, да это и гораздо вероятнее, что и между сыновьями первых двух, еще прежде образования Вавилонии, появлялись уже хулители Бога, а между сыновьями Хама его почитатели. Нужно полагать, что в людях того и другого рода никогда на земле недостатка не было. Хотя и говорится, все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Псалом 52, стих 4, Псалом 13, стих 3. Но в обоих псалмах, в которых находятся эти слова, читается и следующее. «Неужели не вразумляются делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб?» Следовательно, был и в то время народ Божий. Поэтому сказанное «нет делающего добро, нет ни единого» сказано о сынах человеческих, но не о сынах Божиих. ибо перед тем оговорено: «Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». А затем прибавлены вышеприведенные слова, выражающие осуждение всем сынам человеческим, то есть принадлежащим граду, живущему по человеку, а не по Богу.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил тебе.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Тайная комната. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Раньше я думал, что в связи с тем, что нам постоянно приходится заботиться о насущном хлебе, тайной молитвенной комнатой для нас может стать машина, автобус или рабочий офис во время обеденного перерыва. В какой-то степени это так, но есть нечто большее в значении тайной комнаты. Греческое слово, соответствующее в данном стихе слову «комната», означает «уединенное тайное место». Для тех, кто слушал Иисуса, было понятно, о чем шла речь, поскольку в то время в домах была внутренняя комната, которую использовали как чулан. Иисус повелевал войти в тайную комнату одному и затворить за собой дверь. Только таким образом вы сможете обрести молитву, отличную от тех, какие вы возносите в церкви или с кем-то из друзей. Иисус показал пример уединенного общения с Богом. В Писании мы часто находим места, где сказано, что Он уединялся для молитвы. Никто другой не трудился в своей жизни больше, чем он, поскольку ему постоянно приходилось заботиться о нуждах окружающих его людей, а для себя у него оставалось совсем немного времени. Тем не менее, мы читаем. «И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Матфея, 14 глава, 23 стих. Мы все находим оправдание тому, почему мы не молимся в тайне, в уединенном месте. Мы говорим, либо что у нас нет такого места, либо что у нас недостает на это времени. Томас Мантон, праведный пуританский писатель, однажды сказал: «Мы говорим, что у нас нет времени молиться в тайне. Тем не менее, мы находим время для всего остального. Время для еды, питья, детей. Но на то, что является основой нашей жизни, у нас не хватает времени. Мы говорим, что у нас нет уединенного места. Но Иисус находил такое место на горе. Петр на крыше дома. Пророки в пустыне. Если вы любите кого-то, то вы найдете место для того, чтобы побыть наедине». Понимаете ли вы важность молитвы в уединенном месте? Речь не идет о приверженности букве закона или тяжкой повинности, речь идет о любви. Речь идет о Божьей милости к нам. Он знает, что нас ждет впереди, и знает, что нам нужен огромный запас духовных сил, который должен пополняться ежедневно. Все это мы получаем в тайной комнате, общаясь с ним наедине. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Мой мастер, разбери меня на части, сними с души печати, выпотроши дурь мою, выкини все злые страсти, почини меня, мастер. Мой мастер, я греховен от зачатия, буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя. Но почини меня, мастер, сломанный, сломленный, словно волк пойманный, раненый на вылет на весь мир, озлобленный, скалюсь на людей на краю пропасти. Сам себя загнал ловушку собственной гордости, признавать больно собственные промахи, где доходит до греха, дело пахнет порохом, тащит враг туда, где огненные всполохи. Мастер, помоги, мне не хватает воздуха. Мой мастер, разбери меня на части,

Я мастер, воин, однажды убивший дракона. Новым драконом рискует стать снова. Все, с чем боролся и что ненавидел, вдруг в своем сердце со страхом увидел, словно открыл черный ящик Пандор.

зачатия. Буду на тебе кричать, я спаси меня от самого себя. Молю тебя, ну почини меня, мастер. Мой мастер, разбери меня на части. Сними с души печати и выпотроши дурь мою. Выкини все злые страсти, почини меня, мастер. Мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя. Молю тебя, но почини меня, мастер.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов Викторию и Игоря Филоновых задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 17. Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его». И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной, и от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простел руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренне, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его, ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него». Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не поколеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои, ибо Ты припоясал меня силою для войны, и не изложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Глава 17. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, но они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные из кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 3. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: «Только вас призвал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим, пророкам. Лев начал рыкать: кто не содрогнется? Господь Бог сказал: кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее.
3: Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему, так говорит Господь Бог, вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии, в углу постели и в Дамаске на ложе. «Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф, ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь». Глава 4. «Слушайте слово сие, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить!» Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот, придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждое как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь, идите в Вифиль». «И грешите в Галгал, и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь. И удерживал от вас дождь на 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокрапленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших, и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль, ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли, Господь Бог Саваоф. Имя ему. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог, город, выступавший 1000, останется только с 100, и выступавший 100 останется с 10 у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто». «Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя ему!» Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. Они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлеба, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время». «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать: «Увы, увы!» И призовут земледельца сетовать, и искусных плачевных песнях плакать, и во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господин? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и, оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господен не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение, хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву истучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя ему».

0: Бесконечная сказка.
1: Радио «Пилигрим».

Ну-ка еще раз! Поем аллилуйя!

0: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

Есть такие минуты, хоть очень больно сказать кому-то, но время уходит, и надо сказать прощай. Разлука приходит с надеждой навстречу, теплой улыбкой закончится вечер, но дружба не стынет, как в чашке забытый.

0: бы грешника к жизни возвратить.
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: За нашей спиной самые быстрые и высокие американские горки в мире!
2: Ну что вы на этот раз хотите сделать со мной? Разобрать рельсы?
1: Нет, Гарик! К твоему удивлению, я поеду рядом с тобой.
2: Вы со мной?
1: А почему бы и нет? Прыгай!
2: Опа! И чего это вы со мной-то решили поехать?
1: Так, погоди-ка, я пристегну ремень безопасности.
2: А где мой ремень безопасности?
1: Как, Гарик, ты еще не понял? У тебя нет ремня безопасности. Ты же иллюстрируешь, что происходит, когда человек мчится по жизни через все взлеты и падения без Бога.
2: А если там мертвая петля?
1: Гарик, это ты?
2: Подхватил.
1: Везунчик! Как видите, я иллюстрирую, как с Богом человек проходит через взлеты и падения жизни. Что бы ни случилось, я знаю, он никогда не оставит меня.
2: Да, что это там впереди?
1: Неизвестность того, что может принести нам будущее, внушает страх. Но любовь Христа дает нам уверенность и помогает идти вперед, несмотря на любые повороты судьбы. Гарик, куда ты?
2: Все, с меня хватит. Ухожу на другую работу.
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
3: Вы слушаете
4: «Христианское радио».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

День и ночь я к тебе взываю. День и ночь я стремлюсь к тебе. Без тебя моя жизнь растает. Без тебя моей жизни нет.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Минута назидания.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, что такое идолопоклонство в современном контексте? Есть ли сегодня идолопоклонники?
1: Очень хороший вопрос, спасибо. Конечно, есть сегодня идолопоклонники, и идолопоклонство сегодня есть. Дело в том, что идолы – это все то, что занимает место Бога в нашей системе ценностей. Библия говорит о том, что Бог является исключительным смыслом нашей жизни. Он является целью жизни, Он управляет нашей жизнью, Он является источником радости, Он приносит нам будущее, на Него возлагается наша надежда. В нашей жизни очень много вещей и явлений, которые конкурируют с Богом и занимают Его место или пытаются занять Его место. В каких-то случаях это менее заметные вещи, где мы уповаем больше на человеческие какие-то силы или ресурсы. В каких-то случаях это становится все более и более явным или более значительным. В Новом Завете сказано несколько раз о идолопоклонстве, о том, что люди сегодня, они точно так же могут поклоняться идолам, только уже не деревяшкам, а что-то другое занимает это место. Вот так, одно из таких мест мы видим в послании к Колоссянам в 3 главе. Здесь сказано следующее. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». То есть в данном случае вот здесь блуд, нечистота, страсть, злая похоть и любостяжание названы идолослужением. Конкретно это значит вещи, которые становятся, они выходят на первый план жизни. Жизнь, она движима этими вещами. Любостяжание – это желание иметь, желание приобретать, желание, это стремление к богатству, это стремление обладать богатством и связанным с ним властью, значимостью и так далее. И вторая категория – это блуд, нечистота, страсть, злая похоть. То есть это разного рода сексуальные страсти. Вот. И одно и другое здесь названо идолослужением. Что это значит? Это значит, что человек делает что-то источником своей радости. Если он не получает этого, то он не может нормально жить. Тогда вся его жизнь рушится. В данном месте здесь очень яркие греховные вещи представлены, хотя любостяжание менее считается греховным, чем разные сексуальные грехи. Но кроме этих явлений, идола может быть что угодно. Все что угодно. Может быть, ребенок стать идолом, когда человек, вот вокруг этого ребенка построена вся жизнь. Когда ребенок занимает фактически место Бога, то есть он управляет вашими решениями, он управляет вашей радостью, он управляет вашим смыслом жизни и так далее. Вот заметьте, какое правильное место ребенка в общей системе ценностей? Правильное место такое. Ребенок – это огромная ценность. Огромная ценность, если Бог дал вам детей. Но мы знаем точно, что Бог обладает наивысшей ценностью. И поэтому, когда мы смотрим на благо ребенка, мы видим, что это благо определяется его послушанием Богу, его соответствием тому, что Бог говорит. И если вы хотите блага своему ребенку, вот тогда, когда вы поклоняетесь Богу, вы будете вести своего ребенка к Богу, помогая ему правильно жить по отношению к Богу, правильно поступать в послушании Божьему Слову и так далее. В данном случае ребенок занимает правильное место. Вот точно так же может быть любой другой вопрос в жизни. Например, человек хочет жениться или человек хочет получить работу. И вот это желание может стать идолом в его жизни. То есть если он видит весь свой успех, он видит всю свою жизнь через исполнение этого желания. И оно начинает контролировать все его действия. Оно лишает его спокойствия. Оно наполняет его постоянным раздражением. Оно действует так, что парализует его способность верно функционировать. Если что-то управляет вашей жизнью, а не Бог, это уже идол. Конечно, когда мы говорим об идоле, идолопоклонстве, в нашем контексте есть разные степени. Некоторые люди просто унывают, когда им сильно чего-то хочется. Ну, трудно говорить о том, что это идолопоклонство, но это уже какое-то влияние ценностей, которые вне Бога. Есть человек, который он настолько сильно привязан к какому-то желанию, что все его мысли туда связаны. Вот. Это уже более высокая степень. Есть, когда люди готовы ради того, чтобы получить желаемое, идти на прямое нарушение воли Божьей. Это, конечно, очевидное идолопоклонство. То есть здесь могут быть разные степени. Другими словами, что такое идолопоклонство сегодня? Это когда что-то занимает место Бога. Это когда что-то, а не Бог, становится смыслом жизни, источником счастья и радости, оторванным от Бога. Это то, когда человек, не получив чего-то, он никак не может быть счастливым с Богом без этого. Это и есть идолопоклонство, которое обязательно приведет человека к разочарованию, создаст существенные проблемы. Вот почему нам нужно всемерно прилагать меры для того, чтобы избавляться от идолопоклонства, от любых его форм. Помоги вам, Господи.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог! Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, Библейский институт, сайт слово.орг, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
2: Вы слушаете радио

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

что Бог молчит, что Бог молчит, раз Бог молчит. Ты думал, Он все простит, Он все простит, Он все простит. А грех за тобой, как тень, Он каждый день с тобой, как тень. Сегодня спасенье день, твой освобожденье.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

забудь найдем. Почему я вижу этот сон? Почему он мне ночами снится? Ускользает.

День за днем, утром наливаю кофе с молоком. Пробегает жизнь моя как марафон. Бух весенний замолкает телефон. Мир большой.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 июля. Отец Небесный знает, что для нас лучше. Ищите, стремитесь, добивайтесь прежде всего Божьего Царства и Его праведности. Тогда все остальное также будет дано вам. Евангелие от Матфея 6:33. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы мы искали праведности, мира и радости, которые присущи Его Царству. Смотрите послание к Римлянам 14:17. Чтобы мы всем сердцем стремились поступать правильно и делали для этого все, что в наших силах. В этом случае Он обещает дать нам все остальное, в чем мы нуждаемся. Мы должны в первую очередь искать Его, и если мы это делаем, Он будет рад благословить нас. Когда у нас появляется какое-либо желание, мы должны просто попросить это у Бога и довериться Ему. Однако не допускайте, чтобы ваше желание превратилось в навязчивую идею и стало для вас важнее всего остального. Однажды я услышала женщину, которая говорила, что не станет счастливой, пока Бог не даст ей детей. Есть женщины, которые мечтают выйти замуж и не могут думать ни о чем другом. Подобное отношение оскорбительно для Бога. Если что-либо или кто-либо, кроме Бога, становится для нас необходимым условием для счастья, враг может использовать это против нас. Поэтому следите, чтобы ваши желания не выходили из-под контроля. Гораздо лучше помолиться и положиться на Бога, чем мучить себя, пытаясь добиться чего-либо своими силами. Помните, что Бог милостив, что Он хочет вам только добра. Ищите Его и Его Царство. И уверенно ожидайте, что Он даст вам все то, что Он считает необходимым для вас. Божье слово на сегодня. Все, без чего вы не можете почувствовать себя счастливыми, дьявол может использовать против вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 18. Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господен чист, пребывает вовек. Суды Господни – истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайны моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой. Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется? Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против Меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израилева. Пройдите в Калне и посмотрите оттуда, перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог Саваоф самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: «Гнушаюсь высокомерием Иакова, и ненавижу чертоги его, и предам город, и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого», и скажет сей: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Ибо вот, Господь даст повеление и поразит большие дома расселенными, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своей ли силою мы приобрели себе могущество?» Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигнут народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыни. Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот, он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она кончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том: «Не будет сего», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот, Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я: «Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том: «И этого не будет», — сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне. Вот, Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот, положу отвес среди народа моего Израиля. Не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоама». И послал Амасия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амасия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле
2: «Больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикиморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. Зато вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей».

0: радио.
1: Радио Пилигрим. Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Светлое радио. Слушать радио и общаться с друзьями стало просто элементарно.
2: С вами Радио Пилигрим.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Один человек мудро сказал, что мы продолжаем жить в тех делах, поступках, вещах или идеях, что передали другим или сделали для других еще при жизни. В том, что поделят без нашего участия, нас уже не будет. Есть в Евангелии от Иоанна, 13 глава, такие слова. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Самое важное мы оставляем на потом, ближе к концу, чтобы наше дело или поручение, или благословение имело наибольшую силу или значение. Так Спаситель, опоясавшись полотенцем, стал мыть ноги своим ученикам. Непонимающие апостолы смотрели на Христа. Его униженное служение унижало и их, а это было так неприятно после того, как они спорили о том, кто из них больше. Но этого и добивался Иисус. Кто больше, тот должен быть всем слугою. Только так Церковь Христова сможет сохранить свое единство. Сын Божий много передал своим апостолам ранее. Это и власть изгонять бесов или исцелять болезни. Многие примеры, притчи, понимание Писаний и пророчеств. Но самое ценное Спаситель оставил на последнюю вечерю. Может, кто-то из учеников ожидал, что Христос раздаст портфели, установит порядок среди 12, но Он только подал им пример самого смиренного служения. Так Он видел себя и в этом призывает пребывать своих друзей. Мы должны служить друг другу. В этом секрет любви и прощения Христовых. Иисус все передал своим ученикам. Не было нужды после Его вознесения что-то делить последователям. Расточить и передать себя, свою веру – цель для каждого христианина. Мы живем в том, что отдали другим еще при нашей жизни. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, зачем Бог будет судить мир, если удел грешников очевиден?
1: Когда мы говорим о том, что удел грешников очевиден, это понятие достаточно условное. Ну, смотря для кого очевиден. Некоторым очевидно, некоторые, или я бы сказал, наверное, большинство людей в мире, они живут, претендуя на то, что они имеют свою собственную, более точную идею относительно того, что правильно, что неправильно, и как должен развиваться мир. Во всяком случае, мне неоднократно приходится сталкиваться с разными людьми, высказываниями, когда люди предъявляют претензии к Богу относительно того, что мир устроен неправильно, относительно того, что Бог управляет миром неправильно, относительно того, что если ты есть, то ты должен вот так и вот так поступать. И когда мы читаем Библию, то мы видим с самого начала, Библия объясняет людям одну очень важную деталь реальности. Библия объясняет, что Бог, во-первых, владыка и творец всего. То есть не мы устанавливаем правила, а Бог устанавливает правила. Он создал землю, он создал вселенную, он создал человечество, создал так, как посчитал нужным, создал так, как считает правильным. И на страницах всей Библии мы видим постоянное объяснение того, что не по нашим правилам будет Бог судить. У него есть его справедливость. Его пути выше наших путей, его мысли выше наших мыслей, у пророка Исаии мы читаем. То есть у нас здесь на земле свои собственные представления о правде, о справедливости, о несправедливости, о том, что Бог должен, что Бог не должен. Но Писание везде постоянно говорит о том, что Бог придет и Бог продолжает действовать, и у него есть своя линия, которая обязательно будет проявлена. Поэтому на страницах Священного Писания мы встречаем постоянное упоминание относительно того, что правда Божия восторжествует, правда Божия будет иметь решающее слово. Вот почему Библия везде говорит о том, что человеку нужно не себя утверждать и не свои собственные варианты версии жизни, а самая большая задача человека, мы читаем Деяния апостолов, 17 глава, 27 стих, чтобы они искали Бога. Для чего искать Бога? Для того, чтобы у него спросить, что правильно, чтобы у него спросить, что неправильно, чтобы он помог нам определить, как жизнь должна развиваться. Об этом Библия. Библия – это книга, которая призывает человека к тому, чтобы вернуться к Богу и жить жизнью гармоничной с Богом, жизнью послушания. Так вот, после того, когда Бог подведет черту всего земного существования, существования человечества, написано, что будет суд. И на этом суде будет явлена всем их неправота. И это необходимо для огромного количества людей. Суд не для того, чтобы отправить людей в вечное наказание. Суд для того, чтобы продемонстрировать причину, почему люди будут находиться в вечном наказании. И когда Бог это сделает, мы читаем 20 глава книги Откровения. Здесь написано так: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля». То есть, когда Бог призовет всех на суд, то тогда, написано, самый храбрый возопиет. Написано, что люди предстанут перед Богом. И Бог продемонстрирует, что его правда действительно правильная. И всякий человек, который в своей жизни восставал против Бога, в своей жизни имел какие-то свои претензии к Нему, в своей жизни требовал что-то от Бога, чтобы было так, как Он хочет. Всякий человек, написано, в этот момент, что он увидит, написано, и судимы были мертвые, судимы были все, написано о том, что это люди, которые предстали перед Богом, и они судимы по написанному в книгах. Бог вынес свой вердикт. Бог оценивает каждого человека. И таким образом каждый человек однажды будет судим по Божьим стандартам, а не по своим собственным.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг, и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: больше огня, больше, больше, папа тебя, больше, больше, больше огня, больше, больше, папа тебя.
1: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

бьет по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерти. И иногда кажется, лучше бы умереть, и от других отделишься.

Христианские притчи. Званые и избранные. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Десятки лет нам твердили, что вера в Бога – это удел слабых и необразованных людей. Тогда что можно сказать о великом гении Моисея? Ведь это он, верующий в Бога, оказал огромнейшее влияние на все человечество. Моисей передал нам Божий закон. Кто не знает 10 заповедей, которые лежат в основе законодательств большинства стран мира? Однако цель нашей сегодняшней передачи не в том, чтобы поднять авторитет верующих. Мы хотим помочь вам, дорогие друзья, принять жизненно важное решение. Кому вы собираетесь служить? Богу или миру? Когда-то этот вопрос стоял перед Моисеем. Убедительный пример жизни Моисея взял в основу своей проповеди Ярл Николаевич Пести.
1: В Библии мы читаем о том, как Моисей был усыновлен дочерью фараона и воспитывался как ее родной сын при дворце фараона. Он получил самое лучшее образование по тому времени. Вне всякого сомнения, что историки правы, когда говорят, что если бы Моисей остался при царском дворе Египта, он стал бы самым выдающимся из всех фараонов. Однако Моисей пришел к другому выводу, другому решению. В Евангелии мы читаем о Моисее такие слова. «Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Что сделало Моисея не только вождем своего народа, то есть израильского, который он вывел из Египта, но и законодателем для всего мира? Ответ, опять-таки, мы находим в нашем тексте. «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Это значит, что он принял определенное решение, которое изменило весь ход его жизни и привело его к личной живой вере в Бога. Все, к чему человек стремится, имел Моисей. Богатство, славу, лучшее образование и воспитание, положение и влияние в обществе и, наконец, власть. Его ожидал большой успех, но встреча с Богом все изменила, весь образ его жизни. Моисей, услышав зов Божий, решил оставить все и последовать за ним. Может быть, в течение 40 лет, которые он находился при царском дворе, он пытался делать то же самое, что многие стараются делать сегодня – служить Богу и одновременно миру. Быть поклонником мира и греха и в то же время свидетелем Христовым, то есть служить двум господам. Это равно тому, что смешать масло с водой. Христос говорит, что это невозможно. Не можете служить Богу и мамоне. Как сказано о Моисее, но пришед в возраст, он отказался идти путем компромисса с грехом и с дьяволом, категорически встав на сторону Христа. Если судить по-человечески, то, занимая такое престижное положение, которое он имел в царском доме, он мог бы оказывать огромную помощь своим братьям по плоти, израильтянам, и таким образом посодействовать осуществлению Божьего плана. Но он решил поступить не так, как подсказывал ему разум человеческий и как диктовали ему выгодные обстоятельства, не так, как говорили ему люди, а так, как повелел ему Бог. Мой друг, если ты христианин, и Бог тебе показал, что оставаться на твоем месте – значит, быть соучастником с грехом и миром, тогда во что бы то ни стало, выйди из этой среды их и встань целиком на сторону Христа. Ты говоришь, что ты христианин, любишь Христа. Тогда задай себе такой вопрос. Что оставил ты ради Христа? Может быть, тебя связывает какая-нибудь дружба, которая стоит преградой между тобой и Христом, любимое занятие или какая-нибудь дурная привычка или нечестная сделка. Но заметьте, что предпочел Моисей вместо мира, его богатства, популярности и временного наслаждения грехом. Он выбрал не временное, а вечное. Он отождествился с народом Божьим, с народом, который люди сего мира унижали, но зато он был под Божьей защитой и Его благословением. А что может быть лучше? Но как пришел к такому решению Моисей? Ответ на этот вопрос мы найдем опять-таки в нашем тексте. Верою. Да, вера дала ему эту силу. Вера указала ему принять такой шаг. А веру дает Бог. Он ее источник. Но как получить эту веру? Получаем мы ее от слышания Слова Божьего, Библии. Вся чудная история Моисея имеет именно начало в вере. И когда Моисей пришел в возраст, то своей верою он пришел к заключению стать на сторону Христа. Вера родителей не может спасти ребенка. Но если родители действительно верующие, то они могут внушить и научить детей вере в Бога. Каждый из нас пережил или переживает момент, когда он услышит Божий зов. «Мой друг, это Дух Божий, который стучит в твое сердце. Он зовет тебя, он говорит тебе, следуй за мною». А живая вера узнается тем, что она проявляется действием, послушанием. Почему в Библии сказано, что вера все может? Почему она всесильна и всемогуща? А потому что вера связывает человека со всемогущим Богом. Вера дает возможность Богу сделать то в нас и через нас, что нам самим невозможно. Моисей верой увидел два пути. Один был видимый – путь власти, славы, богатства и греховного наслаждения, но верой он видел и другой путь, на котором ожидали его испытания вместе с народом Божьим, но зато он видел верою славный конец этого пути. Взвешивая и сравнивая эти два пути, он предпочел, что нынешнее временное лишение – поношение и страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется при встрече с Иисусом Христом. Он избрал Христа. Сделав это, он обрел цель и смысл жизни здесь на земле, а в потусторонней жизни – славу и вечную жизнь. Уважаемый радиослушатель, что ты изберешь сегодня? Сокровища мира, греховные наслаждения и с ними – вечность без Христа, в мучениях огненных, или ты изберешь Христа и с Ним жизнь вечную и радость неизреченную? Ты стоишь на распутье двух дорог. Одна дорога широкая, а другая узкая. Одна ведет к погибели, другая к вечному блаженству. Каков будет твой выбор? Прими сегодня правильное решение. Склонись перед Богом и скажи от всего сердца: «Господи, я прихожу к Тебе, я верую, принимая Твой путь. Прости меня, омой меня пречистой кровью Твоею и прими меня в число искупленных детей Твоих».

0: Ну вот и все на сегодня. Мы желаем вам счастья со Христом. Пишите нам, мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».